Разница. Зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12

светом на кольцевой, а тепла на ботинках появляется соль. Я устал от проблем этого дня. И эта погода не для меня. И эта погода не для меня.

сообразить тебе хорошему. Под звездой полей хмельной стать для Пашин в смуте брошенных плугом.

сейчас в шоке. RadioShock.ru

Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Снова 4 утра. Руки связаны канатами, от силы мира спрятаны, и возвращаться надо ли?

Радио Суши Шок. Радио Суши Шок. Шок. Радио Шок.

0: пусть твои ноги всегда будут в тепле и уюте.
1: Дальше.
0: Если бы имел я диван, мягкий и удобный по моде, я бы на нем не лежал,

человек, мягкий, покорный природе. Я бы не стал лезть наверх, я бы доверил Володе. И я бы сказал ему: на, это тебе не компьютер, но у пути всего до хрена, а у нас ни хрена, но есть Путин.

Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

0: Шок Радио. Шок Радио. Шок.ру.
1: Ты расширяешь пространство, ты выходишь на улицу, лица кривы, фигуры сутулятся. Ты расширяешь круг общения, чатишься.

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Wanderlust. Радиошок.ру. Прямой эфир на Радио Шок. Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире Радио Шок.
1: Добрый-добрый день. 16 с небольшими копейками. А что удивить-то совершенно, что с небольшими? И что с копейками? Вот. Пятница. Волшебные нить Ариадны вступает в свои права в 145-й, по-моему, раз. Да? Неважно.
2: Сейчас. Дорогие друзья, вы не понимаете, что происходит, и совершенно правильно делаете. Игорь Алексеевич, Чередник.
1: Так, запутался.
2: К вашим услугам, запутался.
1: Макс Темнов распутает.
2: И наша группа поддержки, которая будет смотреть, как мы весело говорим с Игорем Алексеевичем о музыке. Нет, дорогие друзья, сегодня у нас эфир будет...
1: Объясняю.
2: Жарко будет.
1: Объясняю. В прямом смысле слова. Да, эфир у нас такой сегодня, можно сказать, экспериментальный.
2: Да, и давай я сразу скажу, что кто подкинул нам сегодня дровишек, целую полную горницу? Анастасия Мурзич.
1: Недавно это самое, день рождения у нее было.
2: Настя, с прошедшим тебя днем рождения.

0: Братья 16 августа выступают. Бригады подряд Иван Нова. Сергей Калугин с Оргией Праведников совместился. Лучший самый день. Такая тоже есть, оказывается, коллектив. Лучший самый день. Я ничего не путаю, он так и называется. Денис Михайлов, опять-таки, совместился с Оберег. Это обе, черточка, рек. Понятно. Обе две есть, а теперь обе рек. Гребенщик. Кирилл Комаров. Чертово колесо. Ртуть. Евгений Леонович, который задерживается и будет у нас с 5 часов примерно. Жанна Корнеева. Потом Идимоне. Идимоне. Так вроде назвать надо. Три кабана. Елка-палка. Матвей.
1: Мы узнаем сегодня, что
0: алерт,
1: это такое.
0: Или Матвей алерт.
1: Это надо говорить четко.
0: Понял.
1: Это же Матвей, помнишь, они алерт. Же были у нас в гостях.
0: Помню, но забыл.
1: Я тебя напомню.
0: Вот, лайм. Лайм помню хорошо.
1: Здесь вот. Помню, здесь не помню.
0: Так не бывает. Бывает. Вот бывает. Я один раз.
1: Ничего не помню. Да.
0: Для Петербурга и для тех, кто внутри. Песни печали и надежды. Песни, в которых живет красота. Понимаете, в чем дело-то? Песни мира и свободы. Вот самое главное это в чем. Встречаемся 15 августа в клубе «Саунд». Севкабель. Кожевенная линия, дом 4. А это чего линия? ПС или ВО?
1: Сам ты ПС. Это ВО. Севкабель же. Ну, Севкабель на Ваське.
0: На Ваське.
1: Вот. И будет еще одна сцена, насколько я понимаю, где в числе всех прочих будет выступать, например, наша замечательная Виктория Жданова. Вот так вот.
0: Вот так вот, понимаете, как все.
1: Вот, что у нас сегодня происходит?
0: У нас сегодня должен подойти Евгений Леонович в качестве гостей. Дальше Жанна Корнеева у нас присутствует.
1: Не в единственном числе. А давайте поздороваемся.
0: Вот сами
1: Жан,
0: все смотри, будем.
1: Там есть микрофончик
0: говорить.
1: Где-то. Вот.
2: Он да. У меня в ручках, я есть?
1: Жанна, привет, да.
2: Меня все слышат, ура!
1: Жанна Корнеева, господа.
2: Здравствуйте, я слышу ваши аплодисменты.
3: Добрый день, да, даже я.
2: Со мной рядом Анастасия Проплютина.
1: Да.
2: Наш звонкий саксофон.
1: Продолжай.
0: Группа «Смена караула».
1: Опа.
4: Добрый день. Всем привет из солнечного города Череповец.
0: Обалдеть.
1: Спасибо, это недалеко.
0: Это недалеко совершенно. Не там ли
1: сегодня в количестве
0: Саша Маклачев у нас?
4: Да, да, да, да.
0: Ну, вот видите, как там хорошо.
4: В 5 минутах от него и живу, собственно.
0: Здорово. Еще у нас в гостях группа Рязанов. Правильно?
5: Да, да.
0: Вот, в количестве цельных двух людей.
5: Да, да, группа Рязанов в количестве двух человек. Ну, это не все, все не поместимся здесь. Вот.
0: Так кто есть кто?
5: Я лично Рязанов. Виктор.
0: Эльдар? Не Эльдар?
5: Нет, Виктор. Вячеслав Рязанов.
1: Хорошая шутка.
5: Вячеслав Валерьевич.
0: Замечательно. У меня брата тоже Валера зовут. Вот.
5: Уже мы сблизились.
0: И слева по курсу.
5: Виктор.
0: Просто Виктор.
5: Виктор Бачурин.
0: А, отлично.
1: Вот, и сейчас давайте передадим микрофончик направо, потому что это еще не все. Группа. Три кабана.
0: О,
4: всем привет.
1: Самого черепа.
4: Да, я один.
0: Оторвался от стаи. Ну, хорошо, отлично.
1: Игорь Чередников.
4: Остальные не влезли, не поместились.
0: Понятно. Ну что, друзья мои, мы обычно делаем как? Вот программа, собственно говоря, название взято из, значит, легенды старинной греческой, вот, о чудовище Минотавре, который просил, ну, там, царь Минос, потом, Тесей, там, Ариадна. Я много-много раз объяснял, значит, принцип, по которому наша программа работает. Это отчасти, как бы, коррелируется вот с той самой легендой Древней Греции, да. Про Минотавра, про Тесея, про Эгея и так далее. Вот. То есть мы как бы находимся в неком таком полупросвещенном состоянии. Не может быть человек абсолютно просвещенным. Вот. И я, когда эту программу 15 лет назад практически затевал, вот, еще с Евгением Иглюк, Женей Глюк, Женя, привет тебе большой, вот, была идея заняться просветительством, потому что я безумно любил музыку, был меломаном аж с 5 лет. Мой старший брат меня подсадил. Вот. Сначала это были всем известные группы, а потом мы стали открывать для себя целыми, так сказать, грядками совершенно никому неизвестную музыку, совершенно потрясающую. Вот. Кого не спрашиваешь, никто не знает. И меня это стало дико совершенно вот досадно, обидно.

0: Но я сказал, досадно, обидно, ну ладно, я не могу так. Досадно, обидно, будем исправлять положение. И я стал, значит, приносить какую-то интересную музыку на эфиры. И вот 15 лет уже в этом есть как бы такая жесткая у вас требованность. Вот, потому что образовалось огромное количество почитателей нашей программы. И я хочу с гордостью ответить, что такой формат прогрессивного рока в эфире интернет-радиостанции — это единственный в России. Вот, единственный. Может быть, есть какие-то такие совсем маленькие станции, которые тоже пропагандируют прогрессив рок, но я их не встречал и никогда не слышал, не видел. В основном все за границей. Вот. А у нас было, значит, в начале 20-х годов была еще аналогичная программа. Мы с ней дружили. Вот, ее вел Владимир Игоревич Ильинский, сын знаменитого советского актера Игоря Ильинского. Вот. И мы переписывались, обменивались информацией, делились, все нам было хорошо. Но потом эта радиостанция закрылась, и мы остались в одиночестве. Вот. И, собственно говоря, у нас здесь такая история происходит. Я ее называю в последнее время футбол, теннис, пинг-понг, как угодно. То есть к нам приходят гости некие, некоторые, в некотором количестве, желательно информационный повод, чтобы вот у нас информационный повод внутри города. Мы обозреваем каждую группу, про нее рассказываем, слушаем материал этой группы, знакомим наших 10 миллионов радиослушателей вот с непосредственно с этой группой. Поскольку у нас сегодня их раз, два, три, четыре, пять, вот, поэтому вот где-то по два произведения каждая группа должно прозвучать вот в эфире. И я, как бы, эту программу затевал как просветительскую в ответ на музыку, которую... Ну, не в ответ, а просто за музыкой, которую нам принесли наши участники, ставлю музыку, которую принес я. Не с целью сравнить, а с целью расширить музыкальный кругозор. Может быть, я несколько раз, кстати, попадал в калошу, вот, может быть, потому что ко мне приходили люди, говорят, да что ты, это известно всем, что ты ставишь-то, это мы знаем давно. Может быть, это случится и на сей раз, вот, что я захочу удивить, а все уже удивлены давно, вот, то есть удивление, наоборот, прошло, все это все знают. Вот такое тоже может произойти. Итак, приступим. Кто у нас будет первый? Жанна К. Это творчество Жанны Корнеевой и замечательная компания близких по духу музыкантов. Дальше идут дикие совершенно перечисления, а я буду вкратце. 2010 год. Выпуск двойного альбома «Шляпа». Вот, Валерий Кочегура тут упоминается. Из поющих гитар.
1: Совершенно верно, но тогда он был еще и в поющих гитарах, когда мы вместе работали.
2: Я,
1: да.
2: Да, я тебя я на секундочку перебью, по-моему, он и сейчас уже не в поющих гитарах.
0: Да, да, да.
1: Нет,
0: да,
1: в поющих.
2: А, в поющих.
1: Поющих, да, да, да.
2: Ну, чтоб все
0: Фигара здесь, Фигара там. Это было время, что не был долго. Ну, ладно.
1: У меня прям вылетело сейчас. Я же не готовилась так прям специально. Группа, которая... Которая группа... А, нет, я вспомню, потом скажу. Все знают, кроме меня, не помнящие, где играл Валера. Они приехали же с Германии, где Коча. Нет, нет, нет, никто не вспомнит. Ну и хорошо. Мы вспомним в следующий раз. Главное, что кто-то сейчас закричал: «Да, Жанна, где твоя память? Ты что, забыла, что ли?» Вот, они тогда вернулись на родину из Германии, пошумев везде. И он сделал студию у себя на Лиговском. И вот там-то мы как и начали вместе работать.
0: Здорово. 13-й год идет дальше. Альбом «Тракторы и танки».
1: «Тракторы и танки».
0: Офигеть.
1: О любви. Строго о любви.
0: Обалденно.
1: Ну, потому что и то, и другое — это бабочки. Тракторы на гусеницах. Танки на гусеницах. Есть работа, есть война. А что из этого? Ну вот, надо выжить из этого самое лучшее. Бабочки, красота, жизнь, любовь. Вау, мир.
0: Отлично. Я вот опять знакомые люди.
2: Игорь, конечно же, Пушкин.
0: Игорь Мосин, Владимир Логинов, Владислав Аверьянов, Александр Саушкин, Дмитрий Рябченко, Юлия Усова, Даниил Еланов, Алексей Шевалье, Александр Маковский, Герман Трофимов, звукорежиссер Герман Трофимов, Дмитрий Рябченко. Целый сомн, целая куча людей. Но Игорь Мосин, мой давнишний старинный друг, барабанщик и звукорежиссер, в смысле саунд-продюсер. Вот. Да, было такое?
1: Да-да-да, в группе СД. Я, собственно, из группы СД начала свое творчество. Сиверский дом. СД.
0: Понял. 2015 год. «Тень от твоих деревьев». Вот. Жанна Корнеева и музыканта Жанна К. Евгений Ширяев, Владислав Ирянов, так Шириков, далее, так далее, так далее, так далее. 20, я буду короток, время много, мало,
1: там просто
0: много.
1: Очень много, да, да, у нас сделано.
0: В 20 году аж два альбома. Один называется «А жаль», а другой называется «Я плохая». А почему плохая?
3: А потому что жаль.
2: Логично.
0: Потом «Тарелочки» еще есть, в 23 году сингл вышел. Вот. С Кочегура, с Валерием, опять-таки.
1: Ага, мы вот. дружим по-прежнему.
0: 24-й год, сингл «Темная полоса». Угу. Вот. Флоры Слава.
1: Угу.
0: Сингл «Дождь».
1: Подтверждаю.
0: Да.
1: Был такое.
0: «Сорвалась». Куда? Куда сорвалась-то? Жанна Корней, Владимир Логинов, Лев Блажко.
1: Ну, прекрасный вот, молодой виолончелист.
0: Вот видите, как все круто.
1: У него была премьера, когда он записывал эту песню.
0: Ну вот такая к нам пришла Жанна.
1: Не одна пришла, с кузнецом. Прости, Настя, вырвалась.
0: Ну, надо, по идее, что-нибудь заслушать в исполнении Жанны К. Корнеевой. Есть, Макс, такое у нас в наборе?
2: У нас есть сегодня прям несколько. Жанна, выбирайте.
1: Ну, давай с «Темной полосы» и начнем. Свежачок-то.
2: Это прямо свежачок. Тогда давайте рассказывайте, почему он свежачок и почему он появился.
1: Потому что песен «Море» и «Еще дома три мешка». И вот однажды засунула руку в мешок, вытащила «Темная полоса». Думаю, хорошая песня. Помню, как мчалась по трассе и писала ее на диктофон, озвучивая. Рулила и пела «Прощай, темная полоса». Ба-ба-ба-ба-ба.
2: Дорожная.
1: Ну да, и думаю, что это она до сих пор лежит-то? И все. И так это оп, щелчком. И записали.
2: А сейчас и послушаем.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Радио Шок, прямой эфир, «Волшебные нить Ариадны», не помню, какой по номеру, вот, неважно. Вот. Это «Радио Шок», это пятница, Макс Тимнов... Тут делает чудеса, просто творит.
2: А и чудо ты решил, Игорь Алексеевич Чередник. Теперь нас слышат.
1: Ничего не работало,
2: миллионы.
1: Теперь все работает.
2: Да.
1: Вот. Послушали мы в исполнении Жанны Корнеевой. Это коллектив Жанна К или, или сольная какая-то история?
3: Я все прослушала.
2: Жанна, это была песня «Темная полоса».
1: «Темная полоса» в исполнении коллектива Жанна К?
3: Жанна К.
1: Как? Ну,
3: К. Как окей. Коллектив Жанна К.
1: Ага.
3: У меня два коллектива.
1: Вот.
3: Группа СД, вот. Это Сиверский дом, ребята из Сиверской, музыканты. Там коллектив сплоченный, нам 30 лет. И мы играем строго вот одной такой сплоченной командой. А команда Жанна К, она видоизменялась с периодичностью, потому что был один состав, потом добавился еще кто-то, а кто-то ушел, а кто-то детей нарожал, а кто-то там, ну, в общем, вот так.
4: Он такой... Ренегатов, короче.
3: Как?
4: Банда ренегатов.
2: Ну что, взрослые люди, всякое бывает.
3: Вот, поэтому вот Жанна К, мы там меняемся с периодичностью, но сейчас вот будет замечательный у нас состав. Из группы СД нам помогает Алексей Федоров, потому
2: что... Это то, что будет происходить.
3: Да, то, что будет 16 числа происходить на сцене. Остальные Алексей Шевалье на флейте будет. Он, кстати, 15 числа играет как самостоятельная единица. У него же есть своя группа «Настройщики землетрясения». Он будет в акустике на акустической сцене фестиваля 15 числа. Мы пойдем его слушать, смотреть и кричать: «Ой, давай, Леха!» Вот. Также Евгений Вейман будет у нас на ударных инструментах. На гитаре, я уже сказала, на бас-гитаре Саша Саушкин. И на клавишах в этот раз у нас Владимир, басист Владимир Логинов у нас на клавишах, клавишница Анастасия Проплетина у нас на саксофоне, да. В общем, ну, вот так, как-то так мы любим жить.
1: Замечательно любите жить, замечательно. Здорово. Настя, вопрос. Вот, я тут имею плотное, как это называется, плотную дружбу и музицирование с коллективом под названием «Авиа». Вот, так там все время девушек-саксофонисток очень-очень много. Вот, не знакомы ли вы с саксофонистками, с девушками?
2: Ну, как много? Трое.
1: Знакомы?
4: Да. Я очень люблю Симу Верхолад. Знакома с ней лично хорошо. Люблю Лену Даник.
1: Вот.
4: Совершенно из другого опера тоже. Мы с ней знакомы, переписываемся периодически. И очень мне нравится классная саксофонистка, которая играет с закрытыми глазами. Не помню, как зовут. Видите, какая я молодец. Я тоже не готовилась, на самом деле. Потому что, ну, считается, что
1: наша программа.
4: Духовики все выдувают из своей головы. Поэтому я как-то все выдула, видимо.
1: Я обожаю, когда девушки играют на саксе. Это что-то волшебное совершенно.
4: Девушки обожают играть на саксе.
1: Да. Вот. Еще был такой коллектив, назывался он Arier Garden. Вот. Да, там тоже было 7 или 6 саксофонисток.
4: У меня еще есть моя любимая подруга-саксофонистка из Смоленска, Елена Творкова. И они играли «Рус Флойд Матрешка». И я снимала для нее партии саксофониста британского, который это все делал. Сыграть я так не смогу, но снять распишу. Она очень круто сыграла. Люблю саксофонисток, да.
1: Здорово, обалденно. Надо тогда, очень я зарекомендую. Есть такой коллектив, сделанный сыном Фрэнка Заппа и созданный сыном Фрэнка Заппа. Вот, зовут его... Дуизел Заппа называется. Заппа плейс Заппа. То есть Заппа играет Заппу. Вот. И там три человека из старого состава, а именно Стив Вай.
4: Вот, звучит.
1: Наполеон Мерфи Брук. Вот. И Терри Бозио. Вот три человека, как бы, которые имели отношение, ну, аутентичные музыканты Фрэнка Заппа. А дальше идут молодежь. Причем молодежь так круто. И вот там девушка, как же зовут, Лейна, по-моему, или Сандра Гонсалес. Она играет на саксофоне очень круто. Играет на клавишах, поет, танцует еще на каких-то дудочках, потом играет на бубнах всяких. И там вот она сыграла саксофонное соло минут на 15.
4: Зал мне на нужно, ушах да, был. Я буду искать, я попрошу.
1: 2008
4: визитку, конечно,
1: год. Это есть в Ютубе. Вот, можно найти Заппа, плейс Заппа, 2008 год.
4: Да, звучит.
1: Мы на ты, ладно, будем.
4: Конечно.
1: Получишь огромное удовольствие. Но если зал там из порядка там тысячи, ну как наш Октябрьский, там 1005 народу, вот, они просто стоя там аплодировали, вещь идет, песня идет, а они все никак не угомонятся, то есть она просто всем голову просто разрыв мозга совершила. Такое соло. Я вот просто посмотрел до сих пор. До сих пор впечатление.
4: Ну, конечно.
1: Вот.
4: Конечно.
1: Молодая еще такая, вот, как бы молоденькая такая. Да, там все крутые музыканты, обалденные совершенно. Ну да ладно, ладно, это все хорошо.
4: Отступление.
1: Отступление, да, отступление. Ну что ж, друзья, у нас поскольку футбол, вот, поэтому поскольку много народу, а теперь я хочу свою музычку поставить, а потом перейдем к следующему коллективу. Вот, ладно, хорошо? Никто не против? Вот, хорошо.
5: Искривили лица такие, да ладно, да ладно. Мы не против.
1: Я взял с собой вторую часть, называется Best of, вот. Ну, типа, лучшее самое, что я уже сюда приносил. Каких-то таких заковыристых групп, которые надо сидеть, так вникать, расслушивать. Вот, я решил, как бы, когда будет мало людей, когда будет там один-два гостя, это еще работает. Но когда столько много народу, лучше взять такое, как бы, уже зарекомендовавшее себя и уже завоевавшее какие-то там лавры, вот, вот группа The Flower Kings. Почему я ее взял? А потому что они уже объявили о выходе за последнее время уже 6-го своего полноформатного альбома за последние 6 лет. Вот. Называется он будет Hope. Выйдет вот-вот через месяц. Вот. Это Ройни Солт и сотоварищи. Вот. Немножко сменился состав, но музыка волшебная. Я как-то относился к позднему творчеству The Flower Kings. Они, напомню, с 94-го года вот, существуют. И выпустили кучу-кучу музыки. С ними связана куча-куча очень известных, отличных проектов. Вот. А именно с Ройни Солтом. Вот. Это шведский музыкант, он не только на многих инструментах играет, но он креативщик еще, он придумщик, он тектонический такой сдвиг совершил в нашей истории современной, вот, он, можно сказать, Битлз наших дней, вот, он вернул на сцену арт-рок в его лучших проявлениях, вот, и образовался ретро-прогрессивный рок, стиль такой, с его помощью, вот, буквально с первого альбома его все полюбили и стали все-все-все в страны, континенты стараться играть вот такого плана музыку, то есть корни как бы 60-х, 70-х годов, это вот это слово ретро, а прок, то, что они это все осовременили, ввели туда всякие инновационные штуки, всякие как бы достижения современного звукозаписывающего, значит, всего на свете, и получился изумительный результат, вот, на мой взгляд, и групп стало очень много, фестивали проводиться, и пошло, и поехало, и куча разных жанров, ответвлений, вот, вот в таком духе. А родоначальником всего этого явилась группа The Flower Kings, которую я вам сегодня и принес, вот, и взял альбом 2020 года, двойной альбом, это поздний как бы состав, называется альбом Islands, острова. Обложку делал Роджер Дин. Это художник, который оформлял много-много кого, в том числе и группу Yes, который придумал им вот этот логотип, вот, известный всем. Вот. Композиции будут называться New Spices, новый вид, как-то так, на 5 минут 56 секунд. Вот. Но она зато, у кого есть наушники, тому повезло больше. Итак, Макс, запускаем Flower Kings 2020 год.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Радио Шок, прямой эфир, «Волшебные нить Ариадны». У нас сегодня в гостях участники фестиваля «Внутри города». Макс Тигнов тоже все тут подстроил, подделал, все заработало, заиграло. Отлично. А гость следующий. Евгений Леонович, который будет позже. Жанна Корнеева, которая сейчас,
2: мы уже все отслушали. Проплетина. Это группа Жанна К.
1: Да. Потом группа «Смена караулу», представлена одним единственным... забываю имена его и отчество.
3: Меня зовут Андрей.
1: Андрей. Андрей, привет. Вот. Затем у нас Рязанов группа, целыми двумя прекрасными людьми представлена, и группа «Три кабана», опять-таки одним человеком представлена. Вот. Поскольку я краем глаза заметил, что Андрей наш дорогой из «Смены караула» внимательно углубляется в материал, вот с него-то и начнем.
2: Попался.
3: Спасибо.
1: Что скажешь? Слышал, известны ли те группы The Flower Kings? Вот. У нее 26-й вот сейчас альбом выходит уже.
3: Да нет, конечно.
1: Почему?
3: Ну, нет, я не знаю. Такая музыка, возможно, она как-то мимо меня прошла.
1: А сейчас зашла?
3: Да, конечно, вообще отличная музыка.
1: Да?
3: Прекрасная, да.
1: Ура. А девушкам понравилось?
4: Супер.
1: Вот, видите как.
4: Я кайфанула. Я сейчас вот, кстати, вот записала название, не знаю, правильно или
1: сейчас,
4: нет.
1: Сейчас будет еще да. 6 названий придется.
4: Ой, я буду записывать, я уже готова, да.
2: А завтра будет запись эфира с плейлистами.
1: Да,
2: с
4: плейлистами
1: вообще. А может до завтра ждать неохота. Может немедленно сейчас.
2: Бывает.
1: Ну так, и раз микрофон в руках у Андрея, мы со смены караула и, собственно говоря, и продолжим дальше наш разговор. Продолжаем разговор. Вот. Разбирая звук на части, мы пишем свои песни размашистыми мазками, говорят участники смены караула группы. Выхлоп труб химических комбинатов.
3: Вот да, поэтому вот я и музыку так
4: Череповец,
3: не знаю.
4: Потому что...
3: Это же Череповец, помню, это большой город-завод.
1: Я помню, как мне кто-то рассказывал, по-моему, дело в том, что я Саша Башлачева, племянника, ну, Лениного сына, учил 3 года играть на барабанах. Демьян его зовут, фамилия у него Титов. Вот, Демьян Титов. Вот. И, собственно говоря, он мне рассказывал, что, говорит, я иногда домой приезжаю, говорит, подъезжаешь, такой, говорит, фиолетовая, говорит, навес.
3: Да, очень красиво, всем рекомендую посмотреть.
1: Тяжелый.
3: Особенно, когда с Питера подъезжаешь, как раз через завод едешь.
1: Ну вот размашистыми этими химическими мазками, вот. Выхлоп химических труб, комбинатов, мы смена караула. В нашей музыке есть все. Начало без конца, поступки без возраста, тонкая незаметная точка невозврата. Мы меняем мир, улыбаясь на все 4 радуги. А между 4 радугами какая разница?
3: Ну,
1: их первая всего... радуга от второй как отличается?
3: Названием.
4: Цветом.
3: Их всего 4.
1: Радуги?
3: Да, вот как стороны света. Есть южная радуга, есть северная радуга, есть западная.
1: И везде 7 цветов, и везде точно. Одинаковые.
3: Да. Просто названия разные, и все.
1: Вот
3: да.
1: Не ждал.
3: 4 радуги.
1: Две радуги была.
3: Вот такая информация из города Череповец.
1: Отлично. Познавательно.
2: Игорь Алексеевич, давайте тогда, может, поближе познакомимся с группой. Кто в составе?
1: Сейчас все. Мы пришли, мы рядом. Почувствуй нашу квадратную любовь, они говорят.
2: Квадратную любовь?
1: Ну, прикинь. Состав ныне таков. Михаил Шишов. Вот, который это написал. Понял. Михо его зовут. Почему Михо? Или...
3: Нет, надо Михо.
1: Михо.
3: Да, но он такой, он на вид, он вроде в паспорте он и русский, но он, ну нифига он не русский, короче. Миха,
1: понятно. Гитара, бэк-вокал, реализатор музыкальных фантазий. Владимир Быков, дядя Вова, он же на барабанах.
3: А вот у нас сейчас поменялся барабанщик.
1: Так.
3: Извините, давайте вот открою такую завесу.
1: Да.
3: Сейчас у нас барабанщик Жека Кэп.
1: Кэп,
3: капитан.
1: Да, понял,
3: У него выправка такая военная. То есть до майора не дорос, но в принципе капитан канает. Вот он, Кэп.
1: Понятно. Ну и Андрей Мухин, я подозреваю, у кого в руках микрофон и чей голос вы слышите.
3: Да,
1: вот, по кличке Небо почему-то.
3: Ну, да, это давешняя история, и, в принципе, все я не буду рассказывать. Ну, когда-то давным-давно, да, когда я еще был млад и юн, учился в институте, вел не очень правильную жизнь, вот почему-то девушки меня прозвали Небо. Ну, глаза синие, ну и так далее. Небо же, оно общее. Вот.
1: Понятно.
3: Они считали, что я общий. Как-то так.
1: Вот и наше Небо дорогое играет на бас-гитаре, поет и тексты песен сочиняет. Еще он и идейный вдохновитель. Ну и заключительное, параграф. Стиль нашей музыки мы определяем так. New Grunge никак не меньше.
3: Ну да, да, да. Ну, это самый сложный вопрос всегда, который задают. Что же это такое? Ну, вообще, вот как вот определить, какой вот стиль музыки? Вот
1: это очень сложно. А мы сейчас определим, вот мы после прослушивания определим.
3: Ну, отлично, буду знать. Вот. То есть панк-рок какой-нибудь сказать, но это очень скучно.
1: Там, и да? Очень общо.
3: Да, и очень общо, да. А new grunge, ну, то есть слово... Вообще, это из двух слов. New — это как в живописи, да, то есть это обнаженное. То есть в музыке в нашей мы пытаемся обнажить все наши чувства, которые в тот момент, в моменте в нас присутствуют. То есть это прямо истерика. Это провода искрящие, которые способны сварить листы тонкого металла.
1: Ёлка-палка, как вот. Поэтично-то все.
3: Ну да, вот, ну пошла чего в пушку. Вот, и в общем, а гранж, ну да, вот если сейчас можно поставить первую песню, я попрошу, но она, соответственно, опять же, можно поздравить Настю Мурзич с днем рождения, и песню вот первую я вроде отправлял, «День рождения навсегда», которая песня. И вот, в принципе, там, я думаю, что все и будет понятно, вот, new гранж.
1: Хорошо,
3: никак
1: друзья.
3: Никак не меньше.
1: Хорошо, друзья, дорогие наши 10 миллионов радиослушателей, любителей музыки и поклонников, у нас сегодня будет такая очень-очень поверхностная немножко программа. Мы не сможем за отведенное нам время такое количество групп, такое количество музыки прямо вот как бы препарировать, раскрыть совсем-совсем там до глубины. Мы будем немножечко по верхам. Так что вот извините заранее. Вот. Те, кому зайдет творчество той или иной группы, немедленно на фестиваль записывайтесь, там проходите, билеты просите, покупайте, заказывайте, чтобы вы там были, короче. Вот. Это круто, крутое место. Общий уровень обалденный. У нас в прошлый раз были три коллектива, участники этого фестиваля. Не просто меня потрясли. Я стал обретать веру в отечественный рок. Вот. Я ее было потерял. Вот. И почему я как бы только на зарубежном прогрессивной музыке-то и варюсь. Вот. Потому что я сам переиграл более чем в 60 группах, вот, немножечко, так сказать, подохладел к чему-то такому удивительно неожиданному. И вот неделю назад пришедшая к нам группа, например, одна из них, «Тропы не врут», вот, меня вернула как бы с небес на землю, сказал: «Чувак, ничего, все живо и все работает». Это был европейский уровень мастерства, исполнения, тексты потрясающие, глубокие, вообще очень крутая группа. Вот, ну, поскольку это было в прошлый раз, сейчас у нас другие участники, я сделал из этого вывод, что общий уровень фестиваля, вот, очень-очень высокий. Раз такие. И сейчас мы послушали «Черную полосу». Это было великолепно, я забыл сказать. Вот, это взяло, и это зашло, это все очень здорово и хорошо. Вот, и вот Настя играет на саксофоне и знает таких людей, и Валера Кочегура и прочее-прочее. И Игорь Мосин, который абы с кем никогда бы не играть бы и не стал, понимаете? Вот. Так что, видите, уровень понятен должен быть. Так что все немедленно на фестиваль. А сейчас мы, Макс, продекламируй, что мы будем слушать.
2: Это песня «День рождения навсегда»?
3: Да-да-да.
2: В исполнении группы «Смена Караулова».
3: Да, еще раз.
2: Будем знакомиться.
3: Настю Мурзич тогда с днем рождения.
2: Настя, с днем рождения.
1: Настя, с днем рождения.
3: Навсегда.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: А вот сейчас Андрею Мухину по стейджнейму, у него «Небо», я попробую объяснить стиль песни, который сейчас услышал. Вот, это эклектик, авант, экспериментал, фолк-рок.
2: Не выражаться.
3: Это не повторить вообще никогда в жизни.
4: Не прокатить.
3: Не забыл.
1: Легко. Эклектик, авант, экспериментал, фолк-рок. Прога маловато, а вот рок здесь присутствует. То есть эксперимент есть. Сочетание там одного с другим несочетаемого имеется. Вот. Значит, авангард — это значит, никто до вас так не делал в авангарде. То есть вы можете целый тренд задать вот таким исполнением, если это грамотно сделать. Вот. Фолк — это по куплет-припевной форме и по такой вот трехаккордности. Это вот народное, русское народное такое, ближе к Саше Башлачеву как раз и есть. Вот. Ну, рок-музыка — это барабаны, там бас, гитара, грув, все дела там.
3: Понятно.
1: Все. Вот и все, собственно.
3: Все понятно, все запомнил, вот, все повторю.
4: И вот сейчас попробуй пойми, похвалил или нет.
1: Конечно, похвалил.
2: Вот именно.
1: Конечно, похвалил. Вот. Конечно, похвалил.
4: А может быть, наши друзья, гости, да, придумают какой-то сейчас свой стиль для
1: группы. Свой стиль для группы, которую услышали. Вы хорошо все слушали? Услышали?
2: Тщательно слушали.
3: Чё ж вам нью-гранж-то не нравится, господа?
2: Чё
3: такого? Нормально же, здорово звучит.
1: Гранж.
4: Нормально же сидели.
3: Да. Чё началось-то?
1: Гранж чуть про другое.
3: Ну а про чё?
1: Гранж-то?
3: Да.
1: Ну, там присутствуют как бы истерические как бы нотки, которые здесь...
2: А тут их не было как
1: здесь,
2: будто.
1: Нет, здесь было, но здесь были они вкраплениями.
4: Недостаточно истерические.
3: Там Миха орет, он умереть может. Я боюсь, там у меня аптечка рядом лежит.
1: Нет, ну, взять какой-нибудь Red Hot Chili Peppers — это же далековато от этого будет. Взять какой-нибудь...
4: И слава богу.
1: Pixies — тоже далековато от этого
4: и
1: будет.
4: И очень хорошо.
1: Вот. Сиэтловская волна совсем не та. Вы не оттуда. Вот. Поэтому гранж тут, мне кажется, как-то...
4: Ну,
1: не
4: пусть, поэтому нью.
3: Ладно, нью гранж, нью гранж, новый гранж.
1: Хорошо, хорошо.
3: В общем, эксперимент, нью гранж, новый гранж.
1: Я же вам сказал, экспериментал.
3: Вот я и говорю, вот эксперимент.
1: В авангарде.
3: А может, мы зададим вот эту волну нового гранжа, и пусть он будет.
4: Череповецкая волна, почему нет?
1: Отлично.
3: Черегранж.
1: Напомним, дорогие друзья, что у нас Евгений Леонович планируется.
4: Да вот, что вот. Такое?
1: Да, планируется, написано.
4: Будет.
1: Раз написано, значит будет. Okay. Вот, Жанна Корнеева, группа «Смена караула», как раз Андрей отчитывался за песню, которая в ее исполнении и прозвучала. Группа «Рязанов», которую мы сейчас чуть-чуть попозже еще... Нет, ладно, сейчас я вижу по уставшему лицу одного человека, что... Когда же? Музыку не слушает. Вот, в разговоре участвует вяло. Надо его тормошнуть. Вот. Три кабана, там вроде человек занят делом, сидит спокойно, все хорошо. К нему попозже. Кабанам попозже обратимся. Вот. Ну, собственно говоря, музон зачетный. Есть находки. Записано здорово. Мне нравится, как барабаны записаны. Очень интересно. Я бы сказал, интересно. Нашлась как бы фишка. Вот в этом фил незатейливый такой. Ну, барабанное заполнение, да? Вот. И очень грамотно он раскидан по каналам. И очень грамотный звук найден. Вот. И он туда так хорошо вписался. Вот. И никакого эксперимента в плане грува не было. Это хорошо. Вот. Что люди как бы были готовы и написанные партии. И это в плане аранжировочном это очень здорово. Находка прям.
3: Ну, спасибо.
1: Вот, да. Так что это не из пальца высосано, не дураками сделано.
3: Не. Вот. Мне ваше мнение очень важно. Но спасибо нет. Огромное.
4: Андрей, а расскажи, пожалуйста, про студию. Это все происходило в Череповце?
3: Да, конечно.
4: В домашних условиях или прям в какой-то студии?
3: Конечно, в домашних условиях.
4: Вообще все в домашних.
3: Да.
1: Тем более.
3: Там гениальный барабанщик, это Duke Tiff Drums.
4: Логично.
3: Такая программа, да.
4: Но доведенный дома, надо сказать.
3: Ну да, все
4: потому
3: неплохо.
4: Я сам иногда пользуюсь.
3: Да, то есть следующий альбом мы решили вот писать, вот сейчас вот это все пройдет. Ну, не вот это вот конкретно, а завтра все пройдет. Да. И мы прямо серьезно падаем на запись следующего альбома, и там мы уже будем концептуально по-другому подходить. То есть мы будем писать все живое, вот прям все живое. То есть это интересно нам всем, и это правильно, я считаю, так и надо. Да. Часто мы нашли место, где это можно сделать. Ну, естественно, Череповец там со студиями не так уж прямо все просто. То есть, допустим, барабаны будем писать там в ДКМе, где группа «Сентябрь» когда-то там репетировала.
4: Ну, то есть какая-то возможность есть?
3: Да, да, да. Нет, есть, конечно, но в разных местах.
4: Вот. Хорошо. Часто ли смена караула дает концерты?
3: Ну, стараемся чаще. В своем родном городе, ну, не больше двух раз в год, а так, да, стараемся каждый месяц, ну, как минимум, чтобы 4 хотя бы было концерта, да. Потому что, ну, надо ездить. Сейчас еще к тому же у нас барабанщик поменялся, ему нужно просто ездить, везде бывает, потому что одно дело на репточке там мочить там все что угодно виртуозное, а выйдешь там перед тобой 300 человек и все, там руки опустились ниже колен. Вот, то есть нужно это уметь.
1: Психологический барьер.
3: Конечно, да. Да.
1: Вот мы... Очень помогает 50 грамм коньяка.
2: Нет.
4: Пить вредно.
3: Строго вот. Нет. Вот. Смена караула против алкоголя. Против, это строго.
2: Я поддерживаю.
1: 49 грамм. Беру слово назад.
3: Да, да, да,
1: шутка,
3: да, да.
1: шутка. Ладно, хорошо.
4: Игорь Чередник, дорогие друзья.
1: Ну, мне для первого концерта самого мне помогло, например.
3: Ну...
1: Вот. Первый момент вот это мандража снимается, вот, а потом оно выветривается к посередине первой песни. Это уже чувствуешь.
4: Не слушайте его, дорогие друзья. Вот.
2: Не слушайте.
1: А дальше уже все.
2: Наливайте.
3: Мы называем это правильный боевой мандраж перед концертом. Вот когда его не станет, вот перед концертом, когда ты выходишь на сцену, вот тогда надо делать паузу. Он должен быть. Это лучше всякого коньяка, я не знаю, текилы или виски. Тебя должно колбасить.
4: Не забывайте.
3: Пот по коленам должен течь.
1: Ну, видите, от психотипа зависит. Люди же бывают такие, что они теряются настолько, что не могут первую ноту начать, ошибаться начинают.
4: Бывает.
1: Раз ошибутся, и у них измена пошла, и весь концерт на смарку. Поэтому это опасная история.
3: Тяжело учение, легко в бою. Для этого нужны репетиции, для этого нужно ездить, вот, чесать.
1: Да.
4: Они пиают не эти ваши 49 грамм.
3: Ну да, да.
4: Лучше порепетировать.
1: Беру назад, 48.
2: Отрепетированным движением наливаешь 49 грамм?
4: 47. Отлично.
1: Наперсток. Все, ладно.
4: Пройдемте дальше.
1: Нюхнуть пробку.
4: Пройдемте в следующий зал.
1: Пробку нюхнуть. Следующая катакомба. Группа Рязанов. Причем группа Рязанов написана хитро. Я из этого делаю следующий вывод. Может, я прав, может, я и не прав. Рязан, off по-английски написано. То есть... город Рязань имеется. Имеется английское слово off. То есть выходцы. Типа выходцы из Рязани, что ли, получается, нет?
5: Да нет, абсолютно по-другому. Просто Рязанов, ну как бы.
1: А, так по приколу.
5: Просто.
1: По приколу, понял. Так вот, группа Рязанов, твой билет в музыкальный космос из самого сердца Санкт-Петербурга. Никакой вам Рязани, друзья. Представь идеальный сплав дьявольского арт-рока. О, про арт-рок это интересно. Пульсирующего синти-попа. Ну, тоже бывают хорошие моменты. Вот. И драйвового нью-вейва. Ну, это совсем хорошо, типа Полис. Вот. Это не просто музыка. Это портал в измерение, где правят Вячеслав Рязанов, вокал, автор хитов. Виктор Бачурин, гениальные аранжировки и мультиинструментал. Гитарный космос Глеба Лысака, мощь барабанов Александра Нечаева и клавишная магия Игоря Кималова. Все ли на месте? Все?
5: Все на месте, да.
1: Все хорошо?
5: Это сейчас два последних клавишники, гитаристы у нас новые.
1: То есть Нечаев и не Кималов?
5: Нет, Нечаев барабанщик, а Лысак и Кималов.
1: Это не новые?
5: Вновь пришедшие у нас.
1: То есть статейка свежая, понятно. Да. Первый полет состоялся... О, так свежак. Первый полет состоялся 17 мая 23 года в Питере. То есть совсем недавно.
5: Мы вообще маленькие еще, начинающие.
1: С тех пор мы не собираемся приземляться. Хорошая история, никто не собирается. Да, мы вдохновляемся титанами Depeche Mode. Кто же нет? Но мы пошли дальше. Мы не копируем, мы создаем свой звук, который невозможно... с чем-то спутать с другим. Оригинальный, дерзкий, высочайшего класса звук-то. И, собственно говоря, уровень игры, наверное, имеется в виду тоже. Демонический арт-рок с элементами синти-попа. Такое вот определение стиля для группы Рязанов. Вот мне и не надо мучиться определять, а все уже определено.
5: Ну, сейчас, наверное, мы узнаем мнение специалиста.
4: Сейчас вы будете удивлены, да?
5: И мы узнаем, кто мы такие.
1: Вот. Такое определение стиля родилось... в компании музыкальных критиков, которые в этот вечер посетили Jam Fest в Манихане, где выступала группа Рязанов. Очевидно, что ориентиром музыкального направления для группы Рязанов были и остаются мэтры стиля Depeche Mode. Но Тамар с Артроком у Depeche Mode плоховато, на мой взгляд. Ну, неважно.
4: И прям Depeche Mode.
5: Это просто Ирка Троицкая, ну, как бы написала, и мы как бы, ну, ладно, пускай так будет.
1: Также с большой долей уверенности, кстати, можно сказать, что Рязанов привнесли в этот стиль что-то свое, ни на что не похожее, ни с кем не сравнимое, оригинальное и, безусловно, великолепное. Превзошли метров, подумаете вы? Нет! Не перестали быть их производными, создав собственный музыкальный продукт высочайшего класса. Профессионализм, артистизм, харизма, энергетика, идеальные аранжировки – термины, которые довольно слабо отражают выступление этого коллектива. Чё-то я не понял. Ну да ладно.
4: Послушать надо.
1: Проще охарактеризовать их выступление словами, произнесенными в их адрес во время сета. Да это ж просто космос! Подтверждаем! Это был именно он! После Джемфеста написала куча поклонников. Вот. Это был именно он. Ну что ж, надо пару слов сказать. Как-то так. Люди же не встречаются, люди влюбляются, кто-то женится, не женится, неважно. Вот, я просто слова из песни вам привел. Вот. Ну, да. Вы же как-то встретились, как-то там задружились, как-то, или вы с детства, или вы учились вместе, или жили по соседству. Что-то какая-то должна быть в этом интересная история. Нет. Создание коллектива. У любого коллектива есть своя история, свой какой-то вайб внутренний, там, какие-то общие ценности, какой-то базис, вот, на котором эта прекрасная настройка вырастает. Вот. Что у вас, да, в вашем случае? Ну, друзья с детства или...
5: Ну, мы давным-давно...
4: Чуть поближе к микрофону.
5: Давным-давно, друзья. Вот, как бы, но давным-давно вместе играли в старых группах. Дива такая была группа известная. Вот. Потом я ушел в другие
1: микрофон
5: группы.
1: Надо держать.
5: В других группах играл.
1: Железная стойка.
5: Да, согласен. Затем был перерывчик небольшой, потом была группа «Христофор», и вот на базе этой группы образовалась группа «Рязанов».
1: Ну, вот. Отлично, отлично. Сразу сошли, сразу все, или были смена состава?
5: Ой, да нет, там... смена состава, вот это вот, ну, как бы, мы до этого играли другую музыку, абсолютно другую, тяжелый рок там такое. А тут как бы решили выйти вот на этот уровень, как бы вот именно такую музыку играть. Потому что такую музыку сейчас мало кто играет. Ну.
1: На прозвучавший Flower Kings не похоже?
5: Нет. Вот, кстати, Flower Kings, мне по King Crimson показалось, что что-то там рядышком.
1: Кинг Кримсон — это как Битлз. Да, это вообще, да, вся, да, музыка — это Битлз. Как бы. Все, да, все пути ведут в Рим.
5: Вот. Но не похоже, но как бы что-то там такое есть.
1: Конечно, вдохновились люди фрипом, товарищем. Все-все-все. Да. Все. Вот, так что...
5: Ну, я и про нас говорю тоже. Что-то, да, там вот самое.
1: Хорошо.
5: Так что вот.
1: Чего будем запускать в эфир? А вот надо сказать же тоже.
5: Это, да,
1: же...
5: скажи что-нибудь.
6: Ну, наверное, вот у нас тут недавно совсем, когда мы делали селфи, вот как раз для город...
1: Как он там? Восколько?
6: Город внутри, да-да-да. Делали, группа была вся. Нам задали вопрос такой, что а в каком стиле вы играете? И вот, если там 3 года назад, когда мы только вот собрались, у нас было четкое определение, вот как раз вот то, что было написано, вот там Depeche Mode, там вот это синты, альтернатива, вот это вот. А когда вот вопрос нам задали сейчас, и ответ был немножечко другой. Помнишь, Слава?
3: Нет.
6: Тяжелый синти-поп.
5: А, ну это да, да, да.
6: Это вот как бы та трансформация, которую мы прошли вот за небольшие 3 года. И вот этот стиль, он как бы, так сказать, уже в нем как бы открывается наша такая грань, новое лицо, то есть... Этого нету вообще.
5: Потому что мы ищем, постоянно что-то ищем. Но...
6: Пришел гитарист, как бы, и мы открыли чуть-чуть другое. Пришел клавишник, еще открыли. И вот мы открываемся, и вот это вот то, что от синти-попа, вот такой в тяжелый синти-поп, это и для нас было открытие. И как бы такое вот, старые вещи вот похожи больше, как бы помягче, а вот новые, они такие вот новая стилистика. Это интересно, и это здорово.
4: Это интересно. Смотрите-ка, но для людей, которые играли прям тяжелый рок, и вдруг
6: синти-поп. Нагрохотались мы очень много. То есть это уже наелись, так сказать. Почему вот...
4: Захотелось помягче.
6: Даже не так. Вот Слава сказал, что у нас есть история, она довольно-таки глубокая. Ага. Мы, скорее всего, пришли вот как бы к тому, чего хотели ранее.
5: Да, ранее 20 там лет.
6: Потому что все время было, и все время чего-то не хватало. То есть вот и песни как бы похожи, все, но вот не то, что... А это уже вот прям вот я хочу, я делаю, и оно есть. Вот так вот.
1: То есть группа рождалась в долгих поисках и опробованиях себя в различных стилях. Понял.
7: То есть движение постоянно, короче.
4: Это правильно.
1: Движение — это жизнь.
6: Да. И вот то, что было ранее, вот эти разные стили, там, мы там и в поп, и тяжелые, там чуть ли не металл был, да, в свое время, да, вот оно сейчас как бы дает только лишь как бы такой базис, потому что вот этот стиль, который сейчас, он очень многогранен. Вот эта синтовая музыка, как ее назвать тогда, синти-музыка, в ней есть все элементы. Мы их можем использовать там, вот нам надо, мы можем брать это, надо это. То есть все входит нам. Ну, вот можно послушать то, что мы услышим сейчас, да, это будет более такое, как бы, как назвать, каноническое исполнение, то есть.
7: Раннее из трех лет.
1: Подождите, друзья. Вот то, что мы будем слушать сейчас. Это будет через песенку, ладно?
7: Абсолютно хорошо.
4: Все вот так.
1: Про себя забыл же я совсем. Я же совсем про себя забыл, друзья. Я же
7: нормально.
1: Народ знакомлю с мировым искусством. Вот заодно и пришедших
4: внутри города.
7: Да, да.
1: Внутри города существует тоже музыка такая, вот прогрессивная. Вот есть такой человек шведский, зовут его Лалле Ларсен. Вот он сейчас играет уже. В третьем альбоме группы The Flower Kings. А раньше в производной от этой группе Кармаканик он играл на клавишах тоже. Еще у него есть сольный проект. Via World он называется. Есть просто сольные альбомы. Предлагаю послушать его первый сольный альбом, вот, который называется Omenax. Вот, вышел он в 2004 году, то есть знаменитый, прекрасный шведский клавишный исполнитель, то есть исполнитель на клавишных инструментах, Лалле Ларсен. Альбом этот называется Contemporary Past, вот, 2004 год, современное прошлое, композиция будет называться Omenox, на 4 минутки 2 секунды всего, погнали.

0: Суши Шок. Радио. Суши Шок. Шок. Радио Шок. Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Прямой эфир, «Радио Шок». Очень много гостей. Программа посвящена фестивалю «Внутри города» 15-16 августа. Вот, пожалуйста, приходите все, групп куча, куча огромная, и все хорошие, причем.
2: И
1: вот.
2: В том числе у нас в студии, в том числе... и Игорь Чередник.
1: И Макс Темнов понавключал всякого хорошего, и Евгений Леонович вот подошел, я его увидел, пока не услышал, но только пока увидел.
2: Что же такое сегодня Леонович, да будет вам Евгений Леонович, будет смена состава.
1: Будет, вот, смена караула, как раз хочу сказать, группа еще у нас здесь есть, вот. Сейчас вернемся к группе Рязанов, и группа «Три кабана» у нас будет обязательно. Вот. Возвращаемся к синтепопу через вопрос к Андрею, который, как всегда, внимательно погрузился в материал, за что ему огромное спасибо. Не зря пришел. Вот. Как Лалу Ларсон фьюжн, джаз фьюжн, вообще он просто обалденный человек. Нет,
3: это офигенно. Что...
1: Да, он играет еще в проекте «Edges of Mercy».
3: Вот
1: еще
3: это, играет... кстати, я вот слышу.
1: Вот, Third World
2: слышал
1: Electric.
2: С хорошей точки зрения. В хорошем смысле.
1: Edges of Mercy. Это группа Ройна Столта очередная.
3: Да,
1: вот.
3: Но это очень сложно. Музыка такое сыграть на, не знаю, 50 лет учиться играть.
1: А в 2004-м ему, дай бог, 20 с чем-то было. Вот. Так что молодость.
3: Гений.
1: Ну ладно, поняли, что гений. Хорошо, я всех представил. Возвращаемся к синтепопу тяжелому. Группе Рязанов. Вот, что будем слушать? Мы уже много чего всего хорошего понарассказывали.
4: Песня называется «Уйди», но она относится к нашему раннему творчеству. Она еще не тяжелая. Она как раз стилистично подходящая под вот синтепоп в его...
1: А мы поймем, для кого, кому посылается «Уйди».
4: Сейчас.
1: Откуда?
4: А кто? Там по тексту все обозначено. Куда идти? Все.

0: Всем уходи.
1: Ну, все в рамках, да? Ну, в рамках.
0: Да, конечно, в рамках. 18+. Да нет, там 6+.
2: Хорошо.
1: Рискнем.
2: Рискнем.

0: Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок», прямой эфир. Ну, наконец-то мы дождались физического появления в студии Евгения Леоновича. Ура, это произошло. Вчера это самое... Пришел с собакой, сегодня забыл палку. На самом деле он пришел с девушкой, вот, которую он, надеюсь, я представит чуть попозже, когда получит...
2: Алексей, то есть про синтепоп мы и говорить не будем?
1: Будем.
2: Тогда давай поговорим.
1: Я просто сказал, обрадовался.
2: Будем с Евгением Леоновичем говорить про синтепоп. Давайте попробуем, почему нет? Передайте микрофончик, господа.
1: Хорошо. Возвращаемся на шаг назад. Я хочу, всегда, если ты заметил, с каждым новым включением я перечисляю присутствующих в студии.
2: Правильно.
1: А потом мы разговариваем про синтепоп.
2: Окей.
1: Так вот, у нас Евгений Леонович появился, Жанна Корнеева не ушла еще, слава богу, никуда. Группа «Смеда Караула», вот, группа «Рязанов», которые сейчас музыку вы слышали, и «Три Гавана», которых еще полтора часа программы прошло, до них даже очередь еще не дошла. Вот сейчас скоро дойдет совсем. Вот. Так вот, как, дорогие друзья, из группы «Рязанов» относятся к творчеству некого коллектива под названием «Технология». Знаете ли вы такой?
3: Конечно.
4: А кто же не знает? Все знают, конечно.
2: Кто же не знает старика технологию?
1: Вы музыку создавали скорее, отождествляя себя с продолжателями их творчества, или же, наоборот, в знак протеста? Типа, что это такое? Это совсем не то, а вот то, вот посмотрите, как надо.
3: Да нет, мы даже никакого знака, мы даже про них и не думали. Мы делаем свою музыку, и все.
1: Местами похоже.
3: Ну, это, получается, возможно, какой-то звук попал. Вот, все, там, ну,
1: там несколько звуков.
3: Если
1: было.
3: Бы сказали, что мы диско играем,
1: нет.
3: Вспомнили бы Бонни Эм, нет.
1: Нет, вы не диско играете.
2: Нет, ну Бонни Эм всегда с нами. Бонни Эм жив.
3: Да, да, согласен.
1: Я, честно говоря, ввиду таких всяких пертурбаций, происходящих в студии, там, смены, приход, уход, перетасовочки, я упустил нить текстовую вашей.
3: А, ну, да,
1: кто пока... куда ушел?
3: Двигались пока туда-сюда, да.
1: Да. Может, расскажите?
4: Тут требует еще прослушать.
3: Ну, там...
4: Вот так.
3: Внутренний мир человека, который находится в каком-то пространстве, там бывает замкнутом на улице, но у него все в голове что-то творится.
1: Хорошее, ну, я надеюсь.
3: Бывает всякое. Поэтому тут с утра плохое, вечером хорошее, ночью еще лучше. Поэтому тут сложно сказать, но это эмоции.
1: Понятно. Обширное объяснение. Хорошо, здорово. Ой, ну что ж, ну вот, ну ничего не могу я сделать, дорогие три кабана. Уж простите, бога ради, потому что Жене мало времени, поэтому мы ему сейчас возьмем и дадим слово. Я хочу сказать, что я имел удовольствие лицезреть исполнение Евгения, значит, его материал. Я все думал, как это так? Одна бас-гитара и практически больше ничего? Неужели с этим что-то можно сделать? Вот. Но там визуальные были всякие штуки, были плейбеки всякие, вот. И Женя очень, как бы, так сказать, такой уверенный на сцене человек, вот. Не распущенно себя вел, но смело и вместе с тем интеллигентно, вот. И, так сказать, материал у него был довольно интересный. Короче, это выступление мне очень-очень сильно занравилось, вот. И я хочу Женю прямо спросить.
2: Да. Микрофончик,
1: да. Это все осталось примерно так же. Это будет второй вопрос. А первый вопрос про девушку, про замечательную. Как зовут? Вот, вы потом на фотографии увидите.
2: А еще и перед первым вопросом. Жень, добрый день. Спасибо, что
5: Ребят, всем привет. Очень рад вас видеть.
2: У вас сегодня репетиция, и вы прям бежите. Прямо готовитесь к
5: фестивалю. Ну да. Да, мы готовимся активно. Первый вопрос, какой
1: про
5: был?
1: Девушку.
5: А, про девушку. Прекрасная девушка, красивая. И самое главное, очень талантливая, хорошо поет Диана Овчаренко.
2: Диана.
6: Здравствуйте.
5: Ура. Она сегодня первый раз на радио, у нее
6: такая... Да, дебют своего рода.
5: Дебют. Вот.
1: И никаких 50 грамм не надо, видите, какой, как дебюты надо
2: что
1: делать.
2: Что ж такое-то? Игорь Чередник, дамы и господа.
5: В общем, если вы помните, то в прошлый раз, когда мы встречались, мы говорили о том, что в этом году мы настроены на так называемые фиты.
2: Ага. Было дело, да.
5: Вот, мы выпустили первый, и так сложилось, что мы познакомились с Дианой. И у нас была музыка, которая лежала примерно с прошлого, наверное, сентября, и никак не могла как-то материализоваться по разным причинам. Ну вот не шло, и все, на студии. Это единственный был трек.
2: Именно музыкальная какая-то фраза, заготовка?
5: Ну, у нас была как бы демо, которую никак не могли мы вот сделать. Вот как-то все думали-думали. Никита Колесник, наш привет большой ему горячий.
2: Никита, привет тебе.
5: Почему-то никак не мог это родить, скажем так. И мы встретились с Дианой, познакомились. И у нее, она прислала мне очень классные стихи, на которые она сделала вокальную партию. И, в общем-то, вот так и вот и получилось. Песня.
2: Диана, вы поэт. Вы вокалистка.
6: Ну, скажем так, вообще в целом у меня изначально музыкальный путь, но в силу каких-то жизненных обстоятельств моя душа еще и проявлялась в текстах, которые никогда не планировались как песня, но так вот получилось, что они прекрасно легли, один из стихов, который я писала, прекрасно лег на демо, которое было заготовлено у Евгения с Никитой, и так вот родился наш совместный фит.
2: Хорошо. Музыкальный путь у вас, путь вокалистки?
6: Музыкальная школа, естественно, да. Ну, я очень много пела в хорах раньше. Но, как я говорю, душа требовала рока все время. Поэтому, когда прошла эпоха, я поняла, что пора уже как-то делать то, что хочется, и то, что нравится.
2: И вы стали петь в рок-группе?
6: Да, в том числе.
2: Как?
6: Да.
2: Как называлась группа?
6: Мастенд. Да, автор проекта Никита, мы с ним вместе, кстати говоря, тоже встретились в хоре и пропели там совместно какой-то путь, и давай творить, давай, и вот написали много музыки, потом я поучаствовала в конкурсе вокалистов, собственно, где Евгений был членом жюри, и я там победила, без скромности, вот, и Евгений...
1: У тебя был член жюри, ты бы меня тоже победила.
2: Собственно, вот так вы и познакомились.
5: Нет, кстати говоря, на самом деле там оценки ставили члены жюри, мы не обсуждали какие, то есть это получилось, ну, как бы, скажем так, естественным путем. То есть не такой жюри, который сидит, типа, в конце вот надо вот этого человека, давай все-таки ее.
6: Естественный отбор.
5: Ну, то есть поэтому всегда мне, на самом деле, когда сижу в жюри, всегда даже самой интересно убедить, потому что я не знаю, там еще и голоса зрителей складываются, и... Глаза членов жюри. Ну, в общем, вот так и получилось.
1: Здорово получилось. Ну что ж, перед тем, как поставить вашу замечательную песню, я вам предложу...
5: Не, наша песня замечательная еще не вышла пока.
1: Да хоть что-то будет.
2: Но замечательная музыка будет, обязательно.
5: Будет музыка.
2: И прямо даже сейчас надо.
1: Нет, не сейчас надо, а надо через группу Хакин.
2: Ты смотри.
1: Через группу Хакин надо.
2: Итак, да, да. Хорошо.
1: Итак, друзья, вот сейчас вот реально, сейчас всерьез. Вот сейчас всерьез. Сейчас у кого есть наушники, вот я рекомендую вот, их просто прям заценить. Заценить музолно. Вот, хороший. Это английская группа Хакин. Вот, образовалась в 2008 году. Первый альбом вышел в 2010. Я взял с собой самый лучший альбом на сегодняшний день. Я считаю его просто эталонным. Альбом 2013 года. Называется Mountain. Вот, а композиция будет называться Atlas Stone. Камень от, либо Атласа, либо Атласа. Вот, понимаете, как хотите. Вот, может быть, это... Небесный атлас, может быть, это, так сказать, земной, земли атлас, а может быть, это материал атлас. Вот, на ваш выбор. Так вот, камень. Вот этот камень атласа или атласа. 7 минут 34 секунды, однако. Но песня того стоит. Погнали. Погнали.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Радио Шок, прямой эфир «Волшебные нить Ариадны», посвященный фестивалю внутри города. В субботу, воскресенье будет. Вот, пожалуйста, наведите справочки и все немедленно туда. Группы зачетные, их много, очень. И все хорошие. Вы это слышите сами. В гостях у нас сегодня вновь прибывший Евгений Леодович, вновь убывшая Жанна Корнеева. Вынуть надо, человек был, слушали песню, все хорошо. Группа «Смерть караула» здесь, группа «Рязанов» здесь, группа «Трикована» здесь. Пару слов о Евгении Леоновиче, и он, собственно говоря, будем слушать его музыку.
2: И зададим пару вопросов.
1: И зададим...
2: Это «Чередник», дорогие
1: пару...
2: друзья.
1: Да, а это Макс Темнофт. Вот, да. Все замечательно делающий всегда. Вот. Евгений Леонович — это авторский музыкальный проект из Петербурга, исполняющий инструментальную музыку в жанрах пост-рок и New Age. Я, кстати, прервусь, то есть сделаю отточие на этом и к Андрею, уже полюбившемуся мне за преданность к музыке, вот, задам пару вопросов. Как Ансамбль Хакен, знаком?
3: Да, да, это здоровская вещь.
1: Вот.
3: Меня больше всего у них вот поражает, это потрясающий вокал. И аранжировки гитарные.
1: Рос Дженнингс, два гитариста.
3: Как моя любимая девушка Марина Зима говорит, они играют «Снежные вихри» гитарами.
1: Вот.
3: И это... Очень круто.
1: Да,
3: вообще
1: да,
3: здорово.
1: Да, да.
3: Потрясающе.
1: У каждого по два сольника вышло. Ну, сольники такие. У Хэншелла он более-менее внятный, а вот второго гитариста он такой немножко экспериментальный.
3: Больше всего мне, как вокалисту, конечно, это вокал. Вокал тут просто
1: Рос
3: Дженнингс. Божественный.
1: И вот сейчас он востребован дико. Его берут кучу малоизвестных групп к себе. Еще есть проект такой, где Нил Морс, Ник Ди Вирджилио и Рос Дженнингс.
3: Блин, ну, успей еще возьми. Расклад.
1: Так что да. Продолжаем. Я остановился на том, что авторский музыкальный проект из Санкт-Петербурга, исполняющий инструментальную музыку, это речь об Евгении Леоновиче, в жанрах пост-рок и New Age. Яркой особенностью проекта является солирующий бас-гитарист, а важной частью творчества в концертных выступлениях — визуальная составляющая. Я вам, друзья, об этом как раз и говорил, что я своими глазами это все видел, слышал и получил несоизмеримое удовольствие от этого. Вот. Визуальная часть, составляющая, в которой видео объясняет то, что автор хотел сказать музыкальным языком. Каждое выступление – аудиовизуальное шоу, в котором звук и свет и видео становятся единым целым. Плюс сейчас в данный момент еще и прибавился вокал. Симпатичный, мягко говоря, серьезно говоря, красивой девушки, вот, ее же тексты, так что совсем все улучшилось и углубилось, правда же?
4: Да, безусловно.
1: Ну чего, пару вопросов Макс обещал задать, или это хотел, чтобы...
2: Я думаю, что вопросы есть у всех, и у наших слушателей в том числе. Жень, смотри, в последнее время с коллективом, который называется Евгений Леонович, происходит прям такая, у коллектива началась прям активная деятельность. Прям много концертов.
4: Но мы к ней готовились, и вот мы...
1: Приготовились.
4: Ну да.
2: Хорошо. Кроме того, что завтра или когда вы будете?
4: Завтра во дворе гостинки.
2: Да. Вы же еще, вот будет вечер памяти Цоя.
4: Ну завтра, да.
2: Хорошо, расскажи об этом поподробнее. Что, ты сыграешь на бас-гитаре песню Виктора Цоя?
4: Да. Ну, это такой опыт будет необычный. Мы никогда не играли каверы все вместе. И первый раз просто попробуем сыграть кавер-программу. Ну, как бы я вырос на группе Кино, поэтому для меня это хорошее такое событие.
2: Велика ли будет программа, и ты прям выбрал какие-то песни?
4: Да.
2: И сделал аранжировку для бас-гитары?
4: Ну, в том числе.
2: Хорошо.
4: Да не, на самом деле мне всегда просто было интересно, что внутри гостиного двора, и хочется прийти и посмотреть.
2: Это
4: я ходил и думал, так, а что же здесь такое внутри? И, наверное, не только я, кстати говоря.
1: После внутри гостиного двора будет внутри города.
4: Точно.
2: И в этот же день вы внутри города?
4: Нет, на 16-го. 15-го на гостином дворе и 16-го внутри города.
2: Вы еще приняли участие прям в нескольких фестивалях? Что вот для меня прям неожиданно оказалось.
4: Ну, для меня тоже неожиданно, потому что у нас, например, мы выступали на Сэндлер-фесте, где там было 500 заявок, наша заявка была, насколько я помню, 272, и я что-то думаю, неужели они правда будут отсматривать там 500 заявок, но скальч наш увидели.
2: И, конечно, выберут атмосферного бас-гитариста.
4: Ну, мы вспали на сцене, гитарный фестиваль, было здорово. Ага. Было, ну, прям круто было. Ну, вообще, это был первый выезд такой у нас, поэтому очень много эмоций, впечатлений.
2: Что касается петербургских фестивалей, семья фест, которую устраивает тоже
4: ну наш вот мы знакомый. Первый раз выступили с Дианой там. Уже? Диана, расскажи, как это было?
5: Это было потрясающе. Ну, прекрасный опыт выступления в Санкт-Петербурге в пространстве Сена. Прекрасный звук, прекрасная сцена, прекрасные зрители, которые просто люди гуляющие, и их цепляет звук, атмосфера того, что там происходит. И необычный опыт совместного выступления был первым для нас. И он прошел, на мой взгляд, очень даже замечательно.
2: Это был какой-то один номер, да?
5: Да, получается, у Евгения была своя программа, плюс мы добавили к ней наш совместный проект, одну песню, которая у нас сейчас в процессе записи. И мы с Евгением потом сошлись во мнении, что это было одно из тех выступлений, на котором никто не волновался и чувствовал себя просто достаточно раскрепощенно, свободно и кайфовал просто от сцены, и, как я, так и Евгений, и получили массу удовольствия.
2: И, собственно, там состоялась премьера номера, который в том числе будет и на «Внутри города».
5: Все верно.
2: Номер пока один.
5: Да.
2: Но хотелось бы спросить, будет ли еще?
5: Будут еще.
2: Хорошо.
1: Чего будем запускать в эфир?
2: Ну, так надо у господ музыкантов спросить.
4: А, «Энергия чисел», конечно, наш главный трек, который, если вот говорят, охарактеризуйте по одному треку, я говорю, тогда это, конечно, «Энергия чисел».
1: «Энергия чисел». Евгений Леонович и

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок», прямой эфир «Волшебные нить Ариадны». У нас в гостях остаются пока что Евгений Леонович, группа «Смена караула», группа «Рязанов» и группа «Три кабана». Я надеюсь, что мы вот скоро совсем... Извините нас, пожалуйста, группа «Три кабана». Мы сейчас скоро совсем будем о вас вещать всем 10 миллионам наших радиослушателей. Хочу, Женя, вопрос задать. Женя, чем ты инспирируешься, чем ты вдохновляешься? Pink Floyd, понятно, какой-то, каким-то боком здесь тебя, как бы, так сказать, сподвиг на вот это то, что ты создаешь, музыкальные вот эти полотна. Видимо, как я услышал. Вот. А что кроме...
2: И вот эта фраза «Pink Floyd, понятно», понятно ли?
3: Ну, мне кажется, что творчество — это когда ты что-то переживаешь, и как потом ты просто выплескиваешь это в какой-то музыкальный материал. Музыканты, у художников картину, у поэтов стихи. Поэтому мои какие-то переживания... Потому что музыка точно разноплановая, потому что, ну, разные какие-то происходят, видимо, внутри процесса, и они выливаются в какие-то музыкальные, как вы выразились, полотна. Да. Вот, поэтому да, всем каким-то событиям, естественно. Мне кажется, творчество не может быть такой в пустоте. То есть, допустим, вот закрытие в какую-то комнату, ты ничего не переживаешь, или когда ты в каком-то живешь в каком-то таком состоянии рафинированном. Ты вот, я не очень просто представляю, как вот творить, если ты вот такой вот какой-то весь... Никакой, скажем
1: Саша
3: так.
1: Соколов был недавно, и он сказал, что человек — это не просто человек, а человек — это все люди. Вот. То есть он как бы состоит из множества впечатлений, эмоций, частей, людей, как бы вот тот, в пустоте ничего никогда не родится, не рождается.
3: Мне кажется, что так. По-моему, это называется сублимация в творчестве.
1: Логично.
3: Если я, конечно, не ошибаюсь в таких выражениях.
1: Так все-таки какой-то часть процентной там соотношения, пускай не в большом, оказала влияние творчества коллектива Pink Floyd? Потому что я на концерте был,
3: на меня?
1: Я это услышал, да.
3: Ну, в какой-то, но очень незначительный. Не буду врать.
1: Ну, у них тоже там визуальные эффекты, вот, большие-большие инструментальные куски, такие вот завораживающие, такие всякие звуковые вот волны прям такие. У тебя же все это было.
3: Ну, было, да. Было и есть. Игорь, слушай, ну, на самом деле, я просто очень много чего слушаю, поэтому...
1: Так все мы вот стараемся. Вот
3: сейчас... Мне, на самом деле, вот сейчас уже что-то одно прям сложно выделить.
1: Ну, естественно. Ну, понятно. Косвенным образом Pink Floyd все равно повлиял.
3: 100%.
2: Я думаю, что до завтрашнего, как минимум, дня группа «Кино».
3: И «Кино» тоже.
2: Жень, смотри-ка, поскольку концертов, даже появилась у вас какая-то концертная сетка, появился ли у тебя список композиций, которые играются на концерте, вот прям строго?
3: Да, 100%.
2: На твой взгляд, выделяет ли слушатель какие-то из композиций прям вот, о, вот
3: ну, последнюю, хорошо, которую мы сейчас слушали, про нее я слышал больше всего положительных отзывов, скажем так.
2: Хорошо, а на концерте на какие-то песни, например, зрители реагируют лучше? Или вообще реагируют? Потому что обычно же как? Принятая инструментальная музыка, просто стоять и слушать.
3: Не-не-не, на последний как раз, последний EP, вот так прям классно. То есть там мы чувствуем какую-то реакцию. Нет, просто вот даже сейчас, когда в Москве были, так было так... Очень
2: и это
3: так,
2: был
3: по,
2: еще один фестиваль.
3: Очень так, да, по эмоциям было по-разному, но на последних прям я увидел, что люди, то есть... Уже и так, их все было больше, и так было очень внимательно. Но это просто чувствуется всегда.
2: Часто говорил про творившего человека, творящего. Новые инструментальные зарисовочки какие-то у тебя появляются?
3: Да, вот мы сейчас совместно с Дианой мы пишем на студии как раз новые.
2: С вокалом не считается?
3: Нет, почему? Нет, демок-то много. Как раз-таки там и инструментальная часть будет проработана, и вокальная. То есть тут еще очень важно, чтобы мы как бы от своей концепции не отошли, чтобы вот это был пост-рок, но пост-рок и с вокалом. А пост-рок, он же такой очень многогранный, то есть...
2: Ну... Жень, смотри-ка, стилистика жанра подразумевает, чтобы это был не вокал, а вокалист.
3: Вот.
2: Вы думали об этом? Диана?
4: Да, думали. Мы уже продумываем на некоторые композиции Евгения добавить вокалист, чтобы, ну, даже элементарно, если у нас там есть...
2: На что-то уже
4: сети...
2: из готовых.
4: На что-то уже из готовых, да. Чтобы, когда мы выступаем совместно, мне, допустим, не выходить чисто ради одной песни, да, а добавить какой-то еще изюминки в остальные композиции.
1: Как
4: чтобы...
1: раз у Pink Floyd есть на альбоме. Dark Side of the Moon.
2: Игорь Чередник, дорогие друзья.
1: Танец на небесах, вот так оно называется.
4: Кстати, надо послушать. Тоже, может, переймем что-нибудь.
1: Самый известный альбом вообще. На уровне вот он считается в мировом общественном мнении каких-то зачетных людей, во всех списках, во всех, что самые продаваемые два вот альбома. Это «Sergeant Pepper's» группы Beatles и «Dark Side of the Moon» Pink Floyd.
4: Вот эти. Ну вот поэтому, да, у нас есть такой, наверное, будет непростой путь в написании и создании песни нашей, потому что песни композиции, потому что надо будет притираться немножечко, чтобы сбалансировать одновременно и пост-рок, да, соблюсти все вот эти вот интересные фишки музыкальные, и при этом не убирать на задний план вокал, чтобы все это звучало гармонично. Это такой вопрос с изюминкой еще будет.
2: Ну, логично. Студийная работа. Что-то планируется, что-то происходит уже. Расскажите, пожалуйста, где и как.
3: С июня этого года мы переехали на новую студию, абсолютно новую, называется IGSD Records, на метро Московская.
2: Хорошее название, главное редкое.
3: И самое интересное, что я туда пришел, прям там такая была крутая, ну сначала пришел просто туда один, там такая крутая атмосфера, прям вот хочется творить, атмосфера творчества, мне очень понравилось,
2: извини,
3: что там все...
2: У тебя есть такое хобби ходить по только что открывшимся неизвестным...
3: Нет, сюда. Нет, получилось случайно, я и не планировал вообще там быть, просто так получилось, что в общем я туда попал на открытие. И мне там очень понравилось. Мне понравилось сейчас, там все очень. Там все было абсолютно новое. То есть вот только студия еще такая неушатанная, как бы в хорошем смысле. Пахнет деревом, да, как подсказывают тут. Не, ну классно. То есть и место удобное, и понравилось. И я так получилось, что просто был там на мастер-классе и посмотрел, как парень сводил один трек так достаточно серьезно, скрупулезно. Но все-таки, когда все новенькое, все равно приятно. Ну, она просто сделана очень современно. Но на самом деле это не самое главное. Посмотрим, когда мы первый трек выпустим, чтобы главное, чтобы... Потому что мне кажется, что в EP «Энергия чисел» мы задали определенную планку, которую мы уже не можем снижать. И, конечно, самое главное будет музыкальный результат. Но, во всяком случае, повторюсь, там очень комфортно творить.
2: Ну, студию ты можешь прямо порекомендовать. Хорошую.
3: Да, да, во всяком случае, пока никаких нету там нареканий у нас к ней.
2: Хорошо. Сейчас Игорь Алексеевич говорил о самых продаваемых альбомах группы Pink Floyd. Из того, что у Евгения Ильяновича музыканта выложено на платформах. Что более прослушиваем? Моему.
3: Ну и EP «Энергия чисел», да, мы прям вот как-то...
2: Ну и, соответственно, композиции.
3: Да.
2: Хорошо.
1: Сколько у нас есть времени счастья быть еще с вами, дорогие друзья? 5 минут? Понятно. А у нас есть еще материал от Жени?
2: Есть.
1: Ну вот, давайте в виде исключения пока.
3: Ну чего, давайте, может, мы тогда пригласим на фестиваль «Внутри города», потому
1: да.
3: что мы уже пойдем.
1: Да.
3: Если нас слышат, дорогие друзья, приглашаем вас на этот замечательный фестиваль. Это наш фестиваль особенный, мы на нем стартовали. Мы к нему всегда готовимся. И вот как раз вот эта композиция, которая будет с Дианой, тоже, она, естественно, будет там. То есть всегда, как бы для нас выступление на фестивале «Внутри города» — это что-то такое, где мы обязательно должны показать что-то новое. Это у нас уже традиция.
2: Да,
3: и, и мы переживаем, чтобы мы там хорошо выступили. Тем более будет классная площадка, фестиваль расширяется. Он 2 дня, поэтому приходите. Я надеюсь, что там будет очень круто, потому что все предыдущие разы, мы выступали там уже 3 раза, было прям супер, особенно первый раз.
2: Спасибо, что зашли, господа.
1: Спасибо,
2: огни города, естественно. Я так думаю, да?
3: Давайте.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Прямой эфир «Радиошок», «Волшебные нити Ариадны», все течет, все изменяется, еще бойцы покидают судно. Вот, теперь Евгений Леонович опять превратился в чисто эфемерное упоминание физическим образом, ушел со своей прекрасной Дианной, спутницей и соратницей. Вот, а кто же у нас остался? А группа «Смена караула», группа «Рязанов» и группа «Три кабана». Я еще раз приношу извинения за то, что так сильно задержалась группа «Три кабана», и, пропуская свою очередь, я должен был уже давно свою музыку ставить, все-таки обращусь я к группе «Три кабана».
2: Вот. Сейчас, Алекс, подойдет, сейчас все будет хорошо. И...
3: Алло, алло.
2: Да-да-да.
1: Вот.
3: Прием.
2: Давайте уже заново знакомиться.
1: Группа «Три кабана» образована в Санкт-Петербурге в 2016 году. Десятка. Десятка в этом году. 10 лет, юбилей. В ее состав вошли Алекс Череп, вокал, бас, гитара. Леха Синусоид, гитара. Димас Карабасов на барабанах. Позже к ним присоединилась Розалинда, бэк-вокал. В 2018 году на студии 2S Records Леха Тополов, мой дружбан. Вот, в 2018 году на студии 2S Records, на которой работает Леха Тополов, мой дружбан, и на домашней студии у Розалинды в Хельсинки группа записала альбом, состоящий из каверов и песен Алекса Черепа. Вот, вот как все интересно-то.
3: Нет, здесь интересно, да.
1: Надо все это развить. Тематику надо развить.
3: Вот развиваем 10 лет. Мы репетировали на студии и записали там сразу все.
1: То есть
3: репетировали, делали что-то, а потом мы же на студии, давай писать.
1: Я понял.
3: И записали 10 лет назад.
1: То есть Леха Тополов был?
3: И есть.
1: Я понял.
2: И будет.
1: Да, ну он сейчас, по-моему, на дом переместился. Не за спиной, жалко так. Ну, ладно, что ж делать, жизнь такая. У нас вот Валера Остапенко операцию недавно перенес, мой коллега. Ну ладно, это я так.
3: Желаем здоровья,
1: Лёша. Желаю всем здоровья, и какого-то такого совсем поправления хорошего.
3: Спасибо вам большое за содействие, за участие. Он сводил все это. И...
1: Да он вообще гениальный, золотые руки. Я с ним записал из своей дискографии 6, по-моему, альбомов. Не считая еще примерно 5 работ, которые были, так сказать, на подмене, халтурные такие, что я записал и забыл. То есть, ну, там людям надо было для себя что-то. Вот, они просили меня подыграть, да, дали денежку немалую. Вот, и Леха это все помог, сделал. А так, он альбомов 5, я с ним 6 даже сделал. Еще «Стерео Зальдат» первый альбом. Вот, а потом раньше еще, когда мы же с ним учились вместе. Он был 4-м, я в 8-м в одной школе. Вот. Потом нас судьба разбросала, потом мы встретились в Москве. Он тогда был группа «Битта Дритте», называлась, с Петей Трощенковым. А еще раньше выяснилось, что мы живем в доме напротив друг друга. Он живет в соседней дверь вместе с ныне покойным Жоржем Гуницким. Вот. И в этом же доме Борис Борисович. Вот. Ну, в соседней парадной, известно какой, Борис Борисович. Вот. Так что вот такая вот. А мой дом напротив, Ленсовета, а у него Алтайская. Вот. Так что...
3: Все в Купчино.
1: Нет, это Московский район.
3: Московский район.
1: В Купчино там с Юрой
3: Каспаряном рядом.
1: Я соседствовал. У меня дом 24, у него 25. Вот, и прямо напротив.
3: Вертесин.
1: Вот. И также в Купчино с Владимиром Фадеевым, из группы «Кочевники Савояры», с которым я 6 лет играл. Вот, так что вот так вот все. А в Купчино там, ладно.
3: Купчино завоюет весь мир.
1: Уйдем от этих топографических тем к группе «Три кабана». Вот. И так я понимаю, трио.
3: Да, трио. Как вот. Было, так и осталось. Как просто было, немножко так... по-другому расложились.
1: Что?
3: Я на гитаре, на бас-гитаре сейчас Дима Дементьев.
1: Ага.
3: Вот. А так все, как было изначально, концепция, которую Леха Тополов своял. Вот. Ясно. Так она и осталась.
1: То есть такое ближе к ля минор? Нет.
3: Так, я так понимаю, что не в материале.
1: Группу под названием «Три кабана» как-то мне вот не доводилось слушать.
2: Но, тем не менее, у нас есть, кстати, все-таки обнаружилась пара композиций.
1: Сейчас буду в материале.
2: Например, композиция «Зомби» тоже есть.
1: О, хорошая композиция «Зомби». Может, ее и запустим?
3: Да.
1: Да? Прям запустим. Леха Тополов сводил.
2: Я надеюсь, что...
3: Я надеюсь, никого не скомпрометирует.
2: Да-да-да, я надеюсь, что никого не подведем сейчас.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Радио Шок, прямой эфир, «Волшебная нить Ариадны». Воспользуемся находкой Жени Глюк, которая однажды мне понравилась. В таких случаях иногда пригождается. Звучит это так. Все те же, все там же. Вот, продолжаем разговор. Вот сегодня у нас все те же, все там же. Александра хотелось спросить, Александра же ведь хотелось спросить, как творчество групп Скрипсвай или, скажем, Фронт, вот это все, это что-то такое?
2: Знакомо, конечно.
1: Вот, нет стремления соответствовать, или, скажем,
2: да нет, нет, нет, нет, это же, сейчас же все изменилось немножко по звучанию, вот, но все так же круто, так что...
3: Ясно. Ну и потом, знаешь, ну совсем не Скрипсвай и совсем не Фронт.
2: Прям нет,
3: совсем...
2: не фронт. Опните, это, конечно, хорошая песня.
3: Ну, шикарная. А потом тот звук, который...
2: Ну, звук не тот.
3: Звук, который делал Скрипсвай, это невозможно это повторить.
1: Понятно, изолятор еще я упомянул. Нет, я просто играл во всех этих группах, кроме Скрипсвай. Вот.
2: Крикстай, Скрипсвай. Много.
1: Пушкин был хорошим человеком, Сережа. Давайте о нем скажем хорошие слова.
2: Сережа Пушкин?
1: Да. А что?
2: Я думал, Александр Сергеевич.
1: Нет. Не в материале, я смотрю.
2: Да.
1: И все 10 лет вот так вот?
2: По-разному.
1: А есть в репертуаре, который с собой принесен, который у Макса под рукой?
2: Нет, к сожалению, запись одна только, вот 10-летней давности. Вот сейчас только вот. Живьем, да, потому что у нас поменялось состав, немножко поменялось звучание. Вот, ну также трек «Кабана», также троем.
1: Ясно. Но записи не делаете, что ли, никаких?
2: Слушай, собирались, но так и не собрались за год. Вот.
1: Да. Понятно. Хорошо.
2: Ну, потому что писать это долгая история, а хочется прийти раз и все готово.
1: Понятно.
2: А боимся просто зависнуть там и все. На студии. Это опасно.
1: Ясно.
3: Это правда.
1: Ясно. Не, ну с Лехой ты не забалуешь особо.
2: Не забалуешь вообще ни с кем.
1: Ну ладно. Давайте мы для разнообразия поставлю вам хороший коллектив очень. Мне он очень нравится. Вот, к сожалению, тоже. Вот отличная музыка. Люди выпустили один альбом. И распались. Вот. Альбом шикарный. Просто обалденный. Он сделал фурор. Все сидят, ждут. Уже 10 лет ждут второго, а его нет и нет. Итак, группа называется Orpheus 9. Орфей 9. Американский коллектив. Выпустил он единственный альбом в 2017 году под названием Transcendental Circus. Вот, трансцендентальный цирк, типа так. Вот, композицию хочется запустить. Она называется Age of Rhyme and Reason. Эпоха рифмы и разума. Идет 6 минут 27 секунд. Попробуем послушать.

The Radio Shock. RadioShock.ru. Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны».

0: прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок», прямой эфир, волшебные нити рядные, радуют вас всякими музыками и гостями. Вот, приурочен наш выпуск к фестивалю «Внутри города», который будет происходить прям целыми днями, все выходные, суббота, воскресенье. Вот, Макс, напомни место, пожалуйста. Севкабель, я знаю, а там...
2: Да, это Севкабель, и клуб называется «Саунд».
1: Ага.
2: На какой-то, на кожевенной линии, дом 40. Вот. Я думаю, что вы знаете, где, дорогие друзья. Из сегодняшней программы, из того, что у нас звучало в эфире «Радио Шок», на протяжении последних уже 2 недель, наверное, я думаю, вы понимаете, что подбор участников-то, ну, как всегда на фестивале «Внутри города», все замечательно, есть что послушать, есть чему удивиться, есть чем насладиться.
3: Игорь сейчас немножко культурно это полечился, послушал прогрессив-рок после 3 кабанов и как-то... Подрился.
2: Ну вот сейчас узнаем результаты чудодейственной музыки группы «Три кабана».
1: Людей, значит, у нас в гостях группа «Смена караула», группа «Рязанов» и группа «Три кабана». Вот. Желающие могут выступить по поводу прослушанного. Вот уже один выступил. Или еще есть что сказать? Есть еще что сказать?
3: Нет, ну к панк-року это никакого отношения не имеет. К «Трем кабанам» такая музыка. Ну, мы, может быть... Какое-то левое крыло от прогрессив-рока может быть где-то так. А ну, такую музыку, конечно, слушаем все «Три кабана».
1: Вот смотри, я дружил очень сильно с Алексом Оголтелом. Прямо вот не разлей вода, Гриш Сологуб, Алекс Оголтел, и мы втроем все время настроиться была. Причем с Алексом значительно раньше, потому что моя супруга, с которой я познакомился в конце 94 года, он жил в то время напротив, был дом прямо напротив нашего. И он все время ходил там в гости, как все домой. Вот. А потом играли мы с ним в народном ополчении вместе. Вот. Потом я дружил со свиньей, с Андрюшей Пановым, тоже с 80-го года. Вот. Есть такой Боря Вильчик из группы «Фронт», вот, и Леша Тополов. Они учились практически в одной школе, мы все учились. И Боря Вильчик сказал: «О, говорит, хочешь, тебя с свиньей познакомлю?» Я говорю: «Давай, в клуб «Искорка», говорит, приходи, на Алтайской улице, как раз напротив дома БГ и дома самого Леши находился клуб «Искорка», такое полуподвальное помещение. Я когда пришел, я был в 10 классе, мне было 18 лет. Ну, так получилось. Я на второй год в 2 классе по болезни остался. И поэтому, когда я закончил школу, мне было 18 лет. И там свинья, да, молодой. Говорит, у нас, говорит, не пришел барабанщик, говорит, поиграть с нами, типа. А потом я с ним поиграл еще вместе с группой Scorpions. Пришла в Красный уголок, приехала в 88 году группа Scorpions из Германии. И мы ее разогревали. Вот вместе на гитаре играл Дима Пшишляк, он же Дима Ослик, который сейчас в Алисе играет на клэшах. Он тогда играл на гитаре. Вот такой состав был. Мишка Дубов играл на бас-гитаре, я играл на барабанах. И Андрей Панов, он же свинья, он же пел песни в таком теплом состоянии, утепленном всякими портвейнами. Ну, вот, но было весело, все здорово и прикольно. Вот так мир тесен реально. Вот. Так я хочу что сказать? Что любимая группа Алекса была Gentle Giant. Он безумно торчал от Yes. Вот, от Genesis. Свинья просто боготворил группу UK. Просто он это редко даже на тот момент мало людей знали. Вот. Они все торчали на хорошем арт-роке. Вот. А это сценическое все, имидж, это все была игра в это.
3: Нет, ну арт-рок это тоже смотреть, обалдеть. Даже, наверное, круче, чем слушать. Как это же как шоу, как. Ну, слушайте, нет, это да... уже такая камерная история. А когда ты включаешь.
1: Не, ну тогда
3: это
1: какие...
3: С визуалкой.
1: Тогда какая визуалка? Да о чем? На пластинке по 60 рублей зато бинты бегают.
3: Да. Сейчас немножко ловят... другая история.
1: Вот сейчас я вон взял, полчаса потратил, у меня там DVD, только что вышедший, там, скажем, Big Big Train, вот, пожалуйста. И так далее. То есть сейчас это другое совсем измерение. Вот.
3: Ну и все же, да, все равно.
1: Я к тому, что не важно, что люди играют. Вот, и абсолютно не важно. Важно, что они истинно любят, вот, боготворят. Вот Алекс боготворил Gentle Giant не на шутку просто. И King Crimson еще. Вот. Он, как известно, страдал слегка клептоманией. Вот. И когда я обнаруживал у себя, у меня 4000 единиц хранения было компакт-дисков. И потом я смотрю, у меня прогалины такие после прихода Алекса в гости ко мне. Я думаю, что такое? А потом звонит и забывает, видимо, что это у меня приобрел, да? И говорит, слушай, тут концерт в Йенсе, Мэнсе, говорит, такое качество, такой крутняк, вообще записано здорово. Я говорю, а ничего, что это моя пластиночка из моего шкафчика? А, ну ладно, пока. Ну что делать? Человек такой, ну что? Один раз пришел Гриша Сологубу, мы только из Германии приехали, Гриша там за 150 дойчмарок купил кожаную, кожак купил, куртку, крутейшую, натуральная кожа, с заклепами там все. Еще Саня Ляпин так завидовал ему, говорит, нифига у тебя куртень такая. Ну и пришел к Алексу в гости, к Грише, после чего куртка висела, а потом перестала висеть. Вот. Потом Витя Сологуб поднял жуткую совершенно аларм, включил его брат Витя Сологуб. Такой, ах, этот! И мы по всему городу за ним бегали. Не мы, меня не было, Гриша с Витей. Вот. Такси там брали в то время, машина у них своя какая-то старенькая была. Короче, они нажали на все педали. И все-таки в каком-то там флете, в каком-то полубредовом состоянии этого Алекса нашли. Причем на нем куртки не было, она была под двумя другими.
4: Я думал, он пропил ее.
1: Не успел. Был близок к этому. Вот такой был человек. Тем не менее, мы его любим, помним. Он был веселый, остроумный и кайфовый. И достаточно щедрый. Вот. То есть, ну, такой совершенно бесшабашный, безбашенный и, так сказать... оголтел и в полной мере, так сказать, поддерживалось это. Каликан поддерживался в поведенческом смысле. Вот там. Ну ладно, бог с ним. Это я слегка поностальгировал, уж простите. Вот. Я к тому, что не важно, что люди играют, важно, что люди слушают, чем они вдохновляются. Но играть можно что угодно. Я вон на свадьбах играл 3 года, работал в Девских Зорях. А на танцах я играл 4-5 года, там всякую лабуду.
3: Говорят, хорошая практика.
1: Да, очень хорошая. Вот, но играть трехаккордную лабуду, ну да, так.
4: Психологически сложно, наверное.
1: Нет, там другие открываются чакры, там по-другому. Там хочется сыграть идеально. Каждая нота становится тяжелее, она как на вес золота, и хочешь в нее всю душу вложить. Нот мало, они все примитивные и простые, вот, и поэтому хочется ее как-то особенным образом исполнить, чтобы она...
3: Филигранить.
1: Да. Что огранить бриллиант, прям зачистить ее, отполировать. Вот, и поэтому там же каждый день по 3 часа и одно и то же, там 3 отделения у нас, час было, в Корсаре, в Визите мы играли, в Кабаках таких, вот, и во многих-многих других еще, там и разовые какие-то были заменные выступления, вот, и там особая статья, особый интерес был играть много раз одно и то же, очень простое. Ну, разминочный, разминаешься и, как бы, так сказать, увереннее себя потом чувствуешь в более интересных, более серьезных коллаборациях, скажем так. Ну вот, вот такая история. Горячо любимого мною Андрея хочу спросить про поводу Orpheus 9. Вот.
3: Ну вот, слушал я их раньше, нет, не слушал, сразу признаюсь, виновен. Вот. Ну и так уж повелось, что я какой-то сегодня критик.
1: Просто по ты мнению внимательно Игоря, слушаешь музыку.
3: Да, ну класс, да. Все, хорошо, мне нравится, здорово. Кстати, пользуясь случаем, Игорь Звонте вам передает, тебе передает привет.
1: Вероника, привет ей тоже.
3: В общем, что, я не знаю почему, отчего, но я вот так слушал и, так сказать, ментально отсоединил от музыки синты. И почему-то у меня в голове Joy Division возник. Очень, я не знаю, быть, почему. И я на протяжении всей композиции сопоставлял. Вроде нет, но почему-то вот не уходит четкое вот это вот мнение. Вот это что? Joy Division, блин. Joy Division — это One Love навсегда. Просто.
2: Ну, ну, не самый плохой вариант.
1: Да.
3: Ну вот, собственно, вот это я и хотел сказать.
4: А мне, кстати, извини, перебью. Мне вот проигрыш там был на клавишах. Manfred Mann вообще один в один. Пипец, я слушаю, думаю, где он
1: Manfred
4: это?
1: Мэн. Он же, я забыл, как его зовут, он же из этого, из UR вроде. Да.
4: Ну, прям я когда услышал этот звук сразу, как ты сказал про технологию, типа у нас. Вот то же самое. Только я думаю, что вряд ли они там... вместе как бы что-то у них такое,
1: да, конечно,
4: было, просто так же, как и у нас, да.
1: И потом один альбом всего, понимаешь, он очень огромный, он 79 минут идет, то есть прям весь компакт они до конца использовали, все полезное пространство. Да. Вот. И там вот эта Transcendental Circle, вот эта вещь, она занимает то ли 9, то ли 11 частей у нее. Это большое полотно. Я взял, то есть там несколько вещей, а потом идет огромная композиция, вот эта основная. Я взял не основную, не из нее. То есть отдельной песней вот эта вот вещь. Вот она отдельной песней шла. Вот. Ну такая, да.
4: Ну и еще этот ход ля минор, фа диез минор. Ой, ля мажор, фа диез минор. Вот это. Что-то мне вот сижу, вспоминаю, кто же так тоже играл. Вот именно вот этот ход очень похоже.
1: Ну понимаешь, в чем прелесть ретро-прогрессива? В том, что как бы на новый лад сыграны всем известные, да более известные вещи. И вот люди ловят, как бы подсаживаются на то, что они начинают шевелить головой из памяти.
4: Подсознательно, да?
1: Да, что же я там, да что же оно похоже, все сравнивают. Это вот просто работает вот так, и все. Вот. Вообще-то оно не для этого задумывалось, конечно. Там идея была в том, чтобы музыка не умерла совсем, да, а ее, как бы, так сказать, продолжатели дела своих, как бы, вот, Кримзонов, там, Джайнтов, Дженезисов, Йесов. Вот, кстати, Йес новый вышел, они так и продолжают, там один Стив Хоу остался. Вот. Ну, так сказать, просто с молоком матери, там, с подросткового периода люди впитали музыку, вот, и решили, что она незаслуженно не востребована, что на сцене творится какой-то бардак. Вот, все какое-то неестественное, здорово сделанное, там, все затрачено куча бабла, где-то слишком простое, где-то слишком злобное, а где вот умное, доброе, вечное, красивое, где? Куда? Неужели человек так огрубел, одичал, что где душа-то его надо? Flower Kings, цветочные короли. «Дети цветов» — это были хипаны, которые были за все хорошее против всего плохого. Вот. All need is love, да? Вот. Все, что нужно, это любовь. Вот. И потом такой провал, такой бы-ды-ды-ды-ды, все, куча групп распалась, Gentle Giant распался, Crimson как стали экспериментировать, Gabriel стал экспериментировать, Yes стал экспериментировать, Genesis стал экспериментировать, и так далее, и так далее. Никто не сохранил первозданность практически. Вот. Ну и потом, в 94-м году, Ронни Столт, он сам стал играть в 73-м году в арт, шведской группе арт-рока Кайпа. Вот. Он стал с ними три альбома записал. Они на Decca Records записывались. Это очень крутая группа. Но пели на шведском языке. И были мало востребованы. А потом в 2002 году они вновь собрались уже в новом составе. Забрали крутейших музыкантов. И начали играть настоящий такой совершенно трушный прог-рок. Такой ретро-прог, опять-таки. Вот. Ну, в общем, короче, такая история. И все, кто приходят, все говорят, а это вот на это похоже, а это вот на то похоже. А я говорю, а какая разница? И хорошо, что похоже. Вот. Ну, пусть да, будет похоже. Да. Главное, что не слямзина. Просто люди сами это все родили. И у них, если бы весь альбом послушать, у них как бы сквозная линия-то есть. Свое звучание открыто. Тембр голоса с манерой игры, с инструментами очень сочетаются необычно, и их трудно с кем-то спутать даже. Вот я уже научился, как бы, так сказать, не путать современные группы, а как бы сразу, о, это они его, а это эти. Несмотря на то, что они похожи на многих. Flower Kings на всех подряд похожи. Вот. Не то, что они, я говорю, что прям цитаты известные играют, а звук инструмента, там, в основном все ламповое у них используется. Видишь, как все... Хорошо. Ой, ой, заболтался. Сел на любимого конька.
4: Да, вот. Да.
1: Возвращаемся к группе «Смена караула». Вот. Пора. А то одна песня мало. Вот.
5: Да, абсолютно с вами вот. Согласен.
1: Давайте поставим еще одну.
5: Давайте поставим песню. Давайте поставим песню «Квадратный».
1: «Квадратный»?
5: Да.
1: Есть такая «Квадратная»?
2: Да, да.
1: «Квадратная»?
5: Я вам его прислал.
2: Прямо запустим.
1: Запустим прям, да.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Прямой эфир «Радио Шок». Прямой эфир. Программа «Волшебная нить Ариадны». Номер я, естественно, забыл. Боюсь путаться, не буду говорить. Всегда говорил, а сейчас не буду. Бог с ним. Вы сами прочитайте, узнаете. Ничего такого в этом удивительного нет. По-моему, юбилейный у нас какой-то выпуск.
2: Надо посмотреть. Это Игорь Чередник, дорогие друзья.
1: Макс Темнов.
2: Считается, не насчитается. Мы готовимся к фестивалю «Внутри города», который начнется завтра в клубе «Саунд».
1: И закончится.
2: Острове, все в кабеле, да.
1: Послезавтра аж 11:00.
2: Да. Ну и мы вот уже который эфир знакомим вас, дорогие друзья, с участниками этого фестиваля. Те, кто выйдут на сцену 15-го, 16-го. И, как выясняется, две сцены, и даже не две, и три. Ох, там программа насыщенная.
1: Отлично. Да. А слушали мы группу «Смена караула», которая хочет быть квадратной. Круглой надоело. Вот квадратные хотят, и все тут. Вот. А еще у нас есть группа «Рязанов», еще группа «Три кабана». Что хочет сказать, что сейчас чистый пошел фолк-рок, такой тяжелый. Вот, хард фолк-рок, я называю. Ну, гранжем тоже не очень запахло.
3: Ну, этой песне, блин, лет уже, ей 18 лет написал. Она до сих пор актуальна, и все ее просят, и мы ее играем. Да,
1: песня Let It Be, сколько там?
3: Да.
1: 60. Вот.
3: Тогда, ну, вот так вот.
1: Ну, отлично. Слушайте, у нас очень мало было задействовано коллектив «Три кабана». Вот. Ты говоришь, нашлась еще одна, да, композиция?
2: Ну, если «Всемирная паутина» нас меня не обманула, есть еще песня «Город».
1: Есть такая?
4: А, есть такая группа.
1: Группа «Город», песня «Три кабана».
2: Минуточку,
5: или наоборот.
1: Да, скорее всего, наоборот.
2: Как повезет. Пожалуйста.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Вот вы будете слегка удивлены, а вот концепция записи и звучания мне напомнила почему-то группу «Stranglers». Вот так же там бас с гитаркой очень так же сочетаются. Единственная манера пения другая.
2: У меня есть другая версия.
1: Вот. А какая?
2: Roadrunner, Sex Pistols, вот он.
1: А, ну да.
2: Одна из моих любимых, самая дурацкая песня этого коллектива. Но она безумно хороша, как и все.
3: Повлияло, да, конечно. Обязательно.
2: Ну, как и на всех, как и Pink Floyd.
1: Разговариваем мы с вами, друзья, о музыке, вот, приуроченной к фестивалю внутри города 15-16. Севкабель, обратите внимание, висят везде, реклама, афиши, все, приходить надо, брать с собой всех друзей, вот, там будет весело, замечательно, и группы-то все хорошие, на хорошем уровне. У нас в гостях смена караула, Рязанов и Три Кабана. Вот Три Кабана прозвучали, у нас еще есть достаточно времени, чтобы я вас.
2: Ну как достаточно? Еще минут 20.
1: Вот. И туда прекрасным образом помещается шведская группа Beard Fish. Ладно, шведская. Это совсем такой ретро-прок, вот, который я обожаю. Там живые клавишные инструменты. То есть Рикард Чоблом, лидер этой группы, он как бы идейный вдохновитель. У него к этому времени, к 2005 году, было 4 аж проекта. А ему самому было 23 года на тот момент. Вот. И он уже с 18 лет выпускал уже альбом, создавал проекты. И вот, наконец, дорос до проекта, сделал Beard Fish, уже второй альбом, двойной. Он выпускает англоязычные все альбомы. И вот я взял с их второго альбома, с двойника, композицию группы Beard Fish, понятное дело, «Бородатая рыба». Альбом называется «Sunday», «The Sunday», в тот же день, 2005 год. «Blue Moon», «Голубая луна», 4.40, как воды стоило.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Прямой эфир «Радио Шок», «Волшебные нити Ариадны». У нас в гостях участники фестиваля «Внутри города», группы «Смена караула», Рязанов и Три Кабана. И Макс Темнов очень безукоризненно проводит со мной этот эфир. Меня зовут Игорь Чередник. Давайте у наших гостей спрашивать, чего же они расслушали, какие же группы, похожие на «Бердфиш», они там обнаружили. Ну, Андрей, как всегда, первый.
2: Ну, что, Pink Floyd.
1: Правда? Логично. Правда?
2: Да, Pink Floyd. Ну вот, вот мне показалось
1: не,
2: так.
1: Близко играть так.
2: Ну вообще, на самом деле, вот если убрать ваш предыдущий, твой, Игорь, предыдущий вопрос, я ни с какими группами не сравниваю никогда. Это, мне это просто было интересно звучание. Да. Оно, ну а и вот пусть там на что-то похоже, без разницы. Во, класс. Вот. И первое, на что обращаешь внимание, это вокал. Тут вокал, вот, большая умница вокалиста.
1: Так он просто же клавишник, он же автор текстов, автор музыки, да, он автор четырех других проектов. Вот, сейчас играет в группе Big Big Train, Рикард Щеблом. И гитарист,
2: вот,
1: и клавишник.
2: Вот голосом вокалист управлять, это, блин, дорогого стоит.
1: Еще он на барабанах круто играет, и на аккордеоне. Я, как увидел, офигел. У него сольный проект есть, если в одно лицо.
2: Пилу привязай к спине. Еще и дробь наделит, да? Да. Не, вот вообще классно. То есть он уходит в такой фальцет, это очень красиво, это трудно.
1: Это... Причем это не фальцет, это он своим голосом.
2: Ну, звучит вот так классно. То есть, да-да, это очень гармонично, очень здорово. И вот в этом, по-моему, вся и фишка даже. Ну, естественно, живые клавиши — это примерно 90% успеха любой композиции. Просто вообще можешь там накидать гитар, не знаю, там обниженных, самых мощных, и туда запихать, допустим, пианино, это будет круто всегда. Вот, это
1: очень
2: вот
1: рекомендую
2: мое мнение.
1: Группа «Бердфиш». Вот. Это шедевральная команда. Да, они распались одно время, 14 лет не играли, а потом снова собрались. Вот в 24-м году выдали потрясающий альбом.
2: Отлично, вот. Да, хорошие ребята.
1: Да, да. Еще есть «Gunfly». Это сольный проект Рикарда Щеблома. Он ничуть не хуже.
2: А это какой-то полет.
1: Потом есть «Bootcut» тоже. Такой проект вдвоем с барабаном. Ну, не, короче, тоже такой же, как и на «Бердфиш» слегка похожий.
2: Потом, ну, вокалист один и тот же.
1: «Цикламеннон». Это все Рикард Щеблом сделал. Угу. Вот, ну, по книжке создал молодец. Проект «Цикламеннон» называется. Там барабаны и хаммонд-орган. И все. Вдвоем с барабанщиком они играют. Очень здорово.
2: Здорово, молодцы.
1: Да. Вот, так что такие дела. Как что остальные?
3: Ну, мне, во-первых, не знаю, я такую музыку особо как бы не слышал, но Yes напомнило что-то такое.
1: Вот. Причем ранний, с Питером,
3: да,
1: Бен...
3: да, да,
1: с
3: вот
1: Питером
3: это...
1: Бэнксом.
3: Да, да, да. Ну и все, больше никого, честно говоря. Но Yes вот точно есть там. Ну, в душе хотя бы.
1: Окей. А кто покивал, чего скажет?
4: Согласен со
3: мной.
1: Ну, Рязанов у нас на очереди, Макс, стоит. Стоит, да, Рязанов, окей, на очереди.
3: Хорошо.
1: Чего будем слушать?
3: Да, хотел в первую очередь всех слушателей наших позвать завтра на наше выступление в 20 часов. Вот. Будем очень ждать. Ну, естественно, энергетика, все будет хорошо.
5: Какой... А 20 часов это уже в сторону хедлайнеров, то есть прямо не просто так.
3: Ну, возможно.
5: Некоторые,
3: да.
5: Вот Вероника завтра, по-моему, в час дня открывает. Ну да. А.
3: Вот. Их как бы поставим трек «На сковороде». Ну, это иронично.
4: Это уже
3: демоничный.
4: Не из первых, это чуть попозже.
3: Иронично-демоничная песня про женскую любовь, скажем так. Ну, это я так сказал, конечно.
1: У меня столько ассоциаций.
3: Ой-ой-ой. Ну, короче, текст послушайте.
1: Что там могло быть на сковороде, если она еще на огоньке стоит?
3: Ну, скорее всего, мозги на сковороде.
5: Романтика.
3: Да-да-да.
5: Пожалуйста.
3: Всех ждем завтра.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Родился слоган к произведению «Семья – это не безоблачный рай». Вот, а нечто посерьезнее и посложнее всех молодых, стремящихся замуж или выйти, или жениться. Вот песня «Предупреждение». Подумайте 200 тысяч раз перед этим. А можете не думать, жизнь научит, покажет. Вот. А вообще, на самом деле, так и должно быть. И мудрость, и любовь настоящая, оно все шероховатости, как правило, сглаживаются. И если люди более-менее адекватные, они... Это должно присутствовать в семейных парах. Вот то, о чем поведала нам группа Рязанов. Я правильно угадал?
2: Да, абсолютно верно. Как бы ни кипели мозги, в итоге все хорошо. И мир, согласие и любовь.
3: И... Прямо как у нас сегодня.
2: Да.
1: Итак, напомню.
3: А песня классная прямо,
1: да,
3: вообще обалденная.
1: Да.
3: Была
1: да.
3: бы чуть-чуть покороче, мы бы ее прямо ротацию.
1: Не надо короче, все хорошо.
2: Там все... Чего составлено у нас специалистом хорошо.
3: Ну, значит, не судьба.
1: Итак, у нас смена караула в гостях, группа Рязанов, «Три кабана». Дорогие друзья, у нас остается время для последней композиции, чтобы никого не обижать, не обделять, потому что у всех равное количество прозвучало. Вот, послушаем, дорогие друзья, завершение Томаса Бодина, пожалуйста. Это клавишник группы The Flower Kings. Он много-много играл альбомов с этой группой. И правая рука Ронни Столта, прям вот он, они дружили, прям друзья были. Вот, великолепный совершенно шведский клавишник. Ну, он и композитор, у него сольных работ много. В частности, я вам взял из его разового проекта, который называется Eggs and Dogs. «Яйца и собаки» переводится. Вот. Значит, 2009 год. Вот такой сольный альбом Томаса Бодина в проекте «Яйца и собаки». А, значит, сам альбом называется, у него предыдущий назывался «You Are». Вот, то есть «I Am», то есть «Я». А этот называется «You Are». Вот «ты» типа. Вот. Там был «инь», а здесь «янь». Там типа того. Вот. И очень здорово все по концепции построено. Прекрасные музыканты здесь задействованы. Вот. Хочу предложить вам композицию. Ну, такую, в общем-то, тоже проблемную. Называется «American Standards». «Американские стандарты». Вот. Оказывается, как бы есть люди, которых это немножко подбешивает. Вот. И даже в Швеции. Вот. Итак.
2: Свободная страна.
3: Особенно в Швеции.
1: Томас Бодин с проектом «Eggs and Dogs». Альбом называется «You Are». Композиция «American Standards». 5 минут 36 секунд. Погнали. Погнали.

0: Включи шок. Настройся. Радиошок. Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Ну вот и уходит уже в прошлое, в будущее уходит. Потому что в записи завтра Макс Темнов обязательно выкладывает на следующий день запись вот этого сегодняшнего нашего эфира. Вот. И она там вот загнездится и будет жить какое-то время, а потом где-то вечно жить останется навсегда для потомков наша сегодняшняя программа. Я к тому, что она завершилась. Вот. В гостях у нас сегодня были у нас в гостях представители групп «Смена караула», группы «Рязанов» и группы «Три кабана». Я предлагаю все-таки по именам назваться, друзья мои. Вот, потому что я не удержал в голове, простите меня, Бога ради. Трудно было сегодня.
2: Группа «Рязанов» — Виктор Бачурин.
3: Группа «Рязанов» — Вячеслав.
4: Группа «Смена Рязанов»,
5: караула. Да,
4: группа «Смена караула» — Андрей. Небо.
1: Да, хорошо. «Три кабана».
5: «Три кабана», Алекс, Димас Карабасов и Димон Дементьев с нами.
1: Хорошо, отлично.
3: Спасибо большое за приглашение нас.
1: Спасибо, это моя очередь говорить спасибо.
3: Извини, что перебил.
1: Да, спасибо, друзья, огромное, что вы дошли время и вот мужественно все три часа своего драгоценного времени непосредственно перед выступлением решили подарить нашим 10 миллионам радиослушателей. Ну и нам с Максом доставили колоссальное удовольствие с прекрасной музыкой и замечательным чистым, честным общением, такие без особых затей, не умничая, но при этом, так сказать, все от души, все очень честно, чисто и, что очень ценно, очень эмоционально и как бы первозданно. Я вот обожаю, когда программа построена на импровизации, когда человек не знает, что его ждет, он всегда говорит правду. Ему трудно на ходу сварьировать, сымитировать что-то такое, куда-то что-то такое выдать желаемое за действительное, что-то все время. Вот это более естественные, более искренние программы получаются. Вот. Так что спасибо вам огромное, что нашли время, пришли к нам, поделились своим творчеством. Вот обязательно люди хорошие, зачетные, с ними тепло и хорошо. Это я вам по своим ощущениям говорю, дорогие друзья. Поэтому обязательно приходите на концерт. Вам тоже будет там тепло и хорошо. Вот.
6: Ну, давай еще и скажем, что завтра начинается фестиваль «Внутри города». Все, что вы сегодня слышали, будет завтра там. И Жанна К. будет, и Евгений Леонович, любимый артист Игоря Чередника.
1: Ну да, один.
6: Вот. Так что приходите обязательно. Все ссылки у нас есть на официальной странице радиошоу ВКонтакте. Не в первом анонсе уже и не во второй записи эфира. Еще можно взять билеты, прийти на два дня и будет вам счастье.
1: И хотелось бы все-таки спросить у вас, как там про американские стандарты, которые рулят миром, поет нам Томас Боден. Что-нибудь есть сказать?
7: Ну как, по привычке пускай.
4: Андрей «Смена караула». Все здорово, все замечательно, отличная песня. Понравились больше всего гитарные аранжировки. Вокал у предыдущей композиции, по-моему, был круче, но кто я такой, чтобы судить таких великих людей?
1: Там,
4: ну, песня здоровская, и почему-то она навевает какие-то ковбойские мотивы, кичевая такая, ну, здорово, отличная композиция.
3: А мне вот прям вот гитарная мелодичная песенка такая, именно вокруг костра люди сидят и поют под гитару.
1: Грустная очень.
3: Да, такая прям вообще и мелодично, главное. Все так течет, все подпевают там, все спокойно, костер трещит, все хорошо.
1: Так здорово. А Алекс ничего не хочет? Или он плохо слушал?
5: Ну тут как... Арт такого-то и нету, арта, да?
1: Да.
5: Прогрессивный. Это... Такая хорошая, красивая музыка, хорошая песня. Да. Достойная и под гитару, да, и у костра.
6: И на фестивале «Внутри города».
1: Ну тогда, раз так...
5: Все очень качественно, да, спасибо большое.
1: Спасибо. Вот, и раз так, значит, мы оставимся на ход ноги. У нас рубрика последняя, заключительная, это уже без нас. Мы скоро уже будем уходить с ножками по своим делам. А это для наших 10 миллионов радиослушателей. На ход ноги, называется. Остаемся, раз такое дело, с Томасом Бодином, с его проектом «Eggs and Dogs», с альбомом, который называется «You Are», 2009 год. Вот, будем слушать сейчас композицию, которая идет 21 минуту и 24 секунды. Вот, она называется следующим образом. Silicon Bimbo Run. Бег силиконовой красотки. Так это все переводится. А вам, дорогие друзья, желаю всего самого-самого хорошего. Лето немножечко заканчивается, это немножечко даже как-то обидно. Да. Какие-то ветра холодные вдруг ни с того ни с сего подуют. Вот. И по мне так жара так лучше все-таки. Не жара-жара, а чтобы ветров не было. Вот. Чтобы вот не простужаться, не простывать. Вот. Навевает уже приближающуюся какую-то осень. А я осень, честно говоря, вот между нами недолюбливаю. Несмотря на красивость, несмотря на яркость красок. Есть женское лето, бабье лето, да, вот. Дай бог в этом году оно случится. Как-то помню один год, аж до октября больше 20 было. Даже не один, а пару раз вот за свою, в общем-то, длинненькую жизнь. Я это прекрасным образом помню. Как я был счастлив и радовался. И грибочки вам, пожалуйста, и все дары леса. И тем не менее тепло. Вот. Так что холодам стоять, теплу быть. Как и вам желаю. В душе то же самое. Холодам на сторону, а теплу быть. И никогда ничем не болеть. Вот. Берегите себя, увеличивайте качество жизни, усиливайте с помощью хорошей музыки. Погружайтесь в ней, а всякое-всякое противное в себя лучше не впускайте. Все будет хорошо. Всего доброго, до свидания, пока, до новых встреч.

внимание, сейчас я произнесу очень умное слово. Смысл непонятен, но звучит очень клево. Ну что, дети, вы все готовы?

Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

и как законченный поэт уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в

«Радиошок». Зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12.

Ты нежно гладишь теплой рукой письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой, и думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять. Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мам.

Мамуля, мама, мама. Мамуля, мама, мама. Мамуля, мама, мама. Мамуля, мама.